Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: музыка.
1: На Jam.fm.
0: Настроение.
1: На Jam.fm.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam.fm.
1: Jam.fm.

0: Jam FM.
1: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266/01-399.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости на Jam FM.
4: Здравствуйте. Евросоюз и Украина до сих пор не подписали три ключевых документа, необходимых для выделения Киеву первого транша кредита на 90 миллиардов евро. Получение этих денег ожидалось в начале июня, однако отсутствие подписанных документов препятствует переводу, сообщает РИА Новости. Помимо меморандума о взаимопонимании, Евросоюзу необходимо одобрить программу макрофинансовой помощи, связанную с реформами и обязательствами Украины. Более 50 стран примут участие в работе выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Она пройдет с 6 по 9 июля. Страной-партнером в этом году станет Индонезия. Общая площадь выставочной экспозиции составит около 50 тысяч квадратных метров. В прошлом году на «Иннопроме» Свердловская область заключила соглашение более чем на 65 миллиардов рублей. В частности, они предусматривали увеличение доли уральской продукции в магазинах, улучшение качества воды в реке Чусовой, испытание новых трамваев трех компаний в Екатеринбурге и прочее, сообщает газета «Коммерсант». 40-я больница в Екатеринбурге открыла для пациентов новый приемный покой. Пациентов, которые обратились самостоятельно с 8 утра, будут принимать в зеленой зоне. Корпус пока не открыт для машин скорой помощи. Заканчиваются работы по подъему козырька другого здания, к которому будут подъезжать автомобили. Работы завершатся в середине июня. Тогда приемный покой заработает полноценно, говорит министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. При этом прежнее отделение также продолжает работу. В нем также оказывают экстренную помощь пациентам, пишет «Комсомолка». 191 садик закроется на ремонт этим летом в Екатеринбурге. Для родителей это большая проблема. Ребенка придется либо водить в другой сад, как правило, дальше от дома, либо оставлять с бабушками и дедушками. Портал Е1 публикует полный график ремонта садиков. Для удобства их разбили по районам города. Россияне перестали встречаться с друзьями из соображений экономии. Лента.ру ссылается на данные соцопроса. Около трети опрошенных признались, что дружба стала для них дорогим удовольствием. Встречи с близкими обходятся недешево из-за расходов в кафе и ресторанах. По данным исследования, при встречах с друзьями 33% россиян тратят от 3 до 5 тысяч рублей, 25% от 2 до 3 тысяч, 20% до 2 тысяч и так далее. В кафе и ресторанах половина опрошенных платят сами за себя, 37% просто делят счет поровну. Доллар на вторник 72.35, евро 84.07.
3: Прогноз погоды на Jam FM.
5: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «Уралтрак», «Донфэнк», центр Екатеринбург. В центре города сейчас плюс 20 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность без существенных осадков. Ветер южный, температура днем плюс 27, плюс 29 градусов.
3: Реклама.
6: Что за новый кроссовер на парковке?
7: «Донгфэнг». Крутой салон, полный контроль движения, высокий клиренс и вместительный багажник. 197 лошадей, а расход всего 7,2 литра. Гарантия 5 лет. Убедись сам на тест-драйв. До 31 мая бери в рассрочку под 0,01% и подарки получишь. Звони 380-80-66. Березовский тракт 9. Автомобильная столица Урала.
8: Кредитор АО «Альфа-Банк». Подробности программы на сайте альфа-банк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Для слушателей старше 12 лет.
9: Шоу начинается прямо сейчас.
10: Утренняя гимнастика.
3: Jam FM.

0: 7 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. На календаре сегодня 19 мая, вторник. С вами Павел Павлович, Маргарита и Ярик. Мы утренняя гимнастика. Говорим тебе доброе, теплое утро.
1: Всем привет.
2: Всем привет, привет, привет.
0: Ну, правда, на улице хорошо, да?
2: Очень классно.
0: Я сегодня вышел за полчаса пораньше из дома, из квартиры, и заехал на две заправки, на которых у меня есть эта карточка, бонусы, на которые копятся баллы, и как бы бесплатно. На одной я заправился, во-первых, дозаправился, потом испробовал, естественно, кофе с собой привез, большой стаканчик прекрасного кофе.
2: И спил,
0: да. И попробовал еще на другую. В другой заправке заехал, уже чисто...
2: Ради эксперимента.
0: Да. Потому что там мне предложили очень интересный напиток — холодный кофе.
1: Да, есть такой айс.
0: Вот. Да, прям со льдом. И там на три вкуса предлагают: вишневый, апельсиновый и, по-моему, кола. Вот я попробовал с апельсином, мне понравилось. Во-первых, цвет симпатичный, такой оранжевый, такой темненький какой-то получился, сам кофе темный. И этот апельсиновый сок, и такой контраст интересный. То есть я, наверное, даже это буду брать, этот напиток, по крайней мере, в жаркую погоду. Ну, там единственное, что очень много льда, и сейчас еще, наверное, не очень с утра, когда прохладненько, а вот когда прям жарко на улице.
1: Самое то.
2: То есть, Павел Павлович, у тебя время хватает заехать с утра на две заправки, не на одну.
0: Я сегодня выехал на полчаса раньше. Раньше специально, чтобы устроить такой небольшой трип. Да, потому что мне очень нравится именно как раз утро. Вчера ребенок мне звонит, вечером уже старший, говорит: забери меня с пляжа. Так непривычно прозвучало. Я переспросил, откуда? Да, она говорит: с пляжа. Я потом такой: сам же утром рассказывал про пляж, который сделали.
2: Да, который ветер.
0: На контрольный, да. И вот я такой:
1: она услышала от себя, в общем.
0: Мало того, что она услышала, у меня такое ощущение, что услышал весь Екатеринбург, потому что когда я туда поехал, там такое количество трафика, то есть машины туда сюда, и там столько людей. Ну, что опять приятно удивило, когда я туда приехал, там действительно очень много машин и людей. Я спросил, как там тесно, она говорит: да нет, вполне хватает, как-то и купить что-то, и посидеть где-то даже можно. Ну, то есть, в принципе, там не то, что прям биток. Вот, и им там очень понравилось, они шли туда днем, пешочком дошли, они шли через мост, получается, с сортировки, и там целый день провели. Довольно
1: загорели.
0: Довольно счастливы. Ну, что загорели, не знаю, но им понравилось, это правда.
1: Здорово.
0: И вот я вечером заехал, и сколько я дома ехал, 15 минут, наверное. То есть туда-обратно за 30 минут я съездил, в принципе, до пляжа из Екатеринбурга, знаете ли, в наше время.
1: Да вообще идеально.
0: Причем люди вовсю купаются, хоть ставят таблички, купаться запрещено.
2: А там заезд, получается, через карнавал, да, или там еще где-то?
0: Не буду говорить, что мне... А то все поедут.
2: А то там еще больше станет людей.
0: Смотри, Ярик,
1: явки, пароли.
0: С виза сказали, через год будет ходить кораблик, так что подожди,
2: ну все,
0: и на кораблике ты будешь.
1: Ой, тебе почти личный будет транспорт.
2: Круто.
0: Так, ну что, давайте начинать утреннюю гимнастику. Так приятно говорить, что у нас где-то пляж летом.
1: Вообще
0: это
1: хорошо.
0: Это здорово.
1: Да?
0: В Екатеринбурге-то, да?
1: Холодный кофе.
0: Шикарно. Давайте расскажем, что будет в ближайшее время в утренней, летней практически гимнастике. Но еще все-таки весна. Напомню, две недельки весны. В 7.20, конечно же, поздравим именинников. В 7.30 уже расскажем яркие заголовки. В 7.40 астрологический прогноз. В 7.50 пригласим любителей игр, подарков и призов на GMFM. В нашу игру «Стоп слово» разыграем пару билетов на спектакль.
2: И все это здесь, на GMFM.

0: Спонсор утреннего шоу на Jam FM ООО «Радуга Ленд» – парк развлечений.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу начинается прямо сейчас.
3: Утренняя джимнастика.
2: Jam FM.
1: Реклама.
4: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
8: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308-48.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
3: 235-0905.
2: Jam FM. Где пробки?
0: 7 часов 15 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «Атлантик Про».
10: 3 балла на улице Екатеринбурга, пробок немного, но местами затруднения. Стоят улицы Сыромолотова от Новгородцева и до Высоцкого, также Космонавтов от Победы до улицы Машиностроителей, Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Горшинский подход. Также много машин на Машиностроителей от площади Первой Пятилетки до проспекта Космонавтов.
1: Реклама.
11: Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
12: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: 102.5. Jam FM.

0: +7 932 020 102 5.
1: Отзовись, порадуй.
0: +7 932 020 102 5.
2: 7:20 в Екатеринбурге, за окном +20 градусов, на календаре 19 мая. Кто из звезд родился сегодня? Рита, рассказывай.
3: Сейчас в нашей студии станет еще жарче. Сегодня свой день рождения отмечает известная уругвайская актриса и певица Наталья Орейро.
2: Как Наталья наша все раньше говорила.
3: Да,
4: абсолютно. Сразу же музыка заиграла, вот эта вот песенка.
3: Действительно, популярность ей принесла главная роль в сериале «Дикий ангел».
4: Да-да-да.
3: При этом она является дизайнером и обладательницей российского гражданство.
2: Да, кстати.
3: В 12 лет она впервые снялась для рекламы. В 14 выиграла первый крупный кастинг, став главной помощницей одной из бразильских телезвезд. А все заработанные деньги тратила на поездки в Буэнос-Айрес, где было больше шансов пробиться в киноиндустрию. Ну, собственно говоря, и пробилась, и очень удачно. Уже там с 20 лет у нее начались главные роли. Необычные подробности из ее личной жизни расскажу. С мужем они свадьбу сыграли 31 декабря. А вместо колец влюбленные сделали себе татуировки на безымянных пальцах, которые есть до сих пор, ничего не свели. Певица говорит на испанском, хорошо владеет английским и французским и немножко говорит по-итальянски. Ну и по-русски,
4: по-русски,
3: я думаю, немножко тоже говорит.
2: Да, она очень любит Россию, кстати.
3: Да, это правда. Даже одна из ее коллекций посвящена теме матрешек.
2: Ну и в России тоже, надо сказать, ее очень любят.
3: Да,
2: приезжает, конечно, собирает полные залы.
3: Ну и красавица она невероятная.
2: Да, годаю не портит.
3: Еще одна красавица у нас сегодня есть среди именинниц. Это телеведущая Лера Кудрявцева. Лера провела рекордное количество церемоний вручения премии Муз-ТВ. Она появлялась на главной сцене в качестве ведущей более 15 раз. Вообще все отмечают ее профессионализм и трудолюбие. Она может работать огромное количество часов на площадке без перерывов на отдых. У актрисы при этом двое детей и даже внук. Это сложно, в это вообще сложно поверить, сложно представить. Да. Первого сына Жанна телеведущая назвала в честь любимого актера Жана-Клода Ван Дамма.
4: Она, кстати, не меняется тоже вообще такая.
3: Причем у нее сын Жан, а дочка Маша.
4: Класс.
2: Прекрасно. Жан и Маша, вот такие дети. Ну что, такая она замечательная бабушка. Лера Кудрявцева, действительно,
3: не скажешь. Очень
2: странно. Очень классно выглядит вообще.
3: Хорошенькая.
2: Да. Ну и довольно интересная она программа ведет на телевидении. Очень много, когда она поговорить, там вся такая, может, откровенничаться.
3: Душевная.
2: Супруга очень любит смотреть программу с ее участием. Так, ну что, поздравили именинников звездных. Теперь наших именинников давайте из Екатеринбурга поздравим. Всех, кто отмечает день рождения сегодня с утра пораньше. Вас с днем рождения! Фу, с вас торт. Все, кто трудится, отлично поработать в этот теплый, практически летний денек.

0: 7 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Далее на Джем ФМ яркие заголовки. Небольшой анонс прямо сейчас.
1: Расскажу, почему нельзя экономить на стрижках собак.
0: Вот это правильно.
2: Реклама.
3: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 34 35 380 300.
4: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
5: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
6: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
7: Застройщик ОАЗ Синица.реформа 1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214.
8: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
9: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Главный футбольный матч года. Урал бьется за выход в премьер-лигу.
12: Первый стыковой матч. Среда, 20 мая. Екатеринбург-Арена. Начало матча в 19:30.
11: Поддержи любимый Урал.
12: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
13: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
14: 2026 год.
13: Екатеринбург, 05.
15: Телефон рекламной службы Джем ФМ
16: 235-0905.
15: 235-0905.
16: Джем ФМ.
0: 7 часов 31 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов прямо сейчас на Джем ФМ. Яркие заголовки.
1: Вы знаете такую породу шпиц?
0: Ну, конечно, собак. У нас у родителей шпиц, вроде бы, насколько это маленький такой.
1: Маленький. Да, пушистый комочек. Бывает еще, конечно, черный, но в моем случае тоже оранжевый. У девушки, вернее, не у меня, а у девушки из Австралии. Расскажу, что с ней произошло. Она, значит, сэкономила на грумере, это тот человек, кто профессионально подстригает собак, вычесывает, и самостоятельно решила подстричь своего пса.
0: Так.
1: Результат получился в стиле, знаете, ожидания реальности. Ничего не состоялось хорошего из этого. Более того, хозяйка этого бедного пёселя выложила фото с преображением в соцсетях. Ну и, конечно, отхватила там в комментариях за свое творчество. Там пишут, что собаку будто кто-то пожевал, сравнивают ее то с альпакой, то с кенгуру. Действительно, на альпаку очень сильно этот пес стал похож, но там очень странно. Шпиц, это же, ну, действительно, такой шарик. Да,
0: да? Пушистый. Да, да.
1: И подстригают его обычно тоже в виде немножко шарика, но сохраняя его таким природную геометрию, да. Тут ничего не сохранилось, тут скорее геометрия альпаки получилась.
0: Там, видимо, шерсть сняли, а осталось подшерсток только.
1: Причем сняли криво.
0: Еще и кривенько.
1: Да, и песик стал меньше всего похож на собаку.
0: Ну, может, сейчас он на кого-то другого похож, медвежонок какой-нибудь?
1: Нет, вот он, в принципе, немножко похож на медвежонка же, шпиц, а здесь нет, здесь вот на кенгуру, вот сумки не хватает только.
17: Вот, ну, посмотрите в интернете, лысый шпиц, вот это вот что-то с чем-то.
0: Бедная собачка. Вообще, конечно, да, вот что касается животных, мне кажется, если с человеком, ладно, ну, можно еще там на лысо постричь, какой-то, ну, я про мужчин сейчас говорю, проживет, то с собачками это, наверное, не сканает.
1: Да и холодно.
0: Это яркие заголовки на Джем ФМ.
2: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 7 часов 32 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность без существенных осадков. Ветер южный, 2,7 метра в секунду. Температура днем плюс 28, плюс 30 градусов. В Ревде, в Реже и в Краснотуринске сейчас плюс 18.

0: 7:40 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов, а у нас в утренней гимнастике гороскоп. Сегодня 19 мая, вторник.
1: Овен, сегодня стоит рискнуть. Удача на твоей стороне.
2: Телец, не забывай отдыхать, даже если очень много дел.
1: Близнецы, откройся новому, день подходит для экспериментов.
0: Рак, погрузись в творчество или хобби.
1: Лев, похвали себя, ты заслуживаешь признания.
2: Дева, помоги другу, сегодня твой совет особенно ценен.
1: Весы, помни, что спокойствие – ключ к отличному настроению.
0: Скорпион, разберись в чувствах, прежде чем принимать решение.
1: Стрелец, начни планировать маленькое путешествие или поездку.
2: Козерог, порадуй близких. Даже одно доброе слово способно многое изменить.
1: Водолей, ищи вдохновение в обычных вещах.
0: Рыбы, почаще улыбайся, это притянет хорошее событие.

0: Где пробки?
1: 7 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM, ООО «Ника Моторс», «Субару Центр», Екатеринбург, Восток, дублер Сибирского тракта 17А.
2: 5 баллов на улицах Екатеринбурга, движение плотное. Стоят улицы Восточная от Малышева до Декабристов, также Березовский, так Трудовая, Барьерная до Мурзинской, Новгородцевая, Царкарите Комсомола до объездной дороги. Много машин на Московской, это объездной до Щерса, также на Щербакова от Прониной до Павлодарской, на машиностроителей от площади Первой Пятилетки до проспекта Космонавтов и на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский. Подход.
3: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два...

0: 7 часов 50 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов, скоро поиграем, скоро кому-то достанется пара билетов на спектакль «Прелести измены», между прочим, категория 16+.
1: Прикольно, не упусти свой шанс, да. Запоминай номер для участия, плюс 7-932-020-102-5, это наш мессенджер Макс, именно сюда ты можешь отправлять свои смайлики. Может быть, именно ты, может быть, именно тебе мы перезвоним и все с тобой свяжемся и поиграем с удовольствием.
0: Игра «Стоп-слово», далее на Jam FM.

0: 8 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Спонсор выпуска новостей на JamFM ООО СЗ, проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на JamFM.
2: Доброе утро. США решили продлить еще на месяц ослабление санкций на операции с российской нефтью. Как сообщает агентство Reuters, ранее несколько стран попросили об этом. Екатеринбуржцы отсудили 500 000 рублей с самокатчиков, сбивших их 11-летнего сына Платона. Авария произошла 1 сентября прошлого года на Малышево Мира. Самокатчики сбили ребенка и уехали. Пострадавший получил серьезный перелом, перенес несколько операций, прошел сложную реабилитацию. Более 50 стран примут участие в работе выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Она пройдет с 6 по 9 июля. Страной-партнером в этом году станет Индонезия. Общая площадь выставочной экспозиции составит около 50 тысяч квадратных метров. В прошлом году на «Иннопроме» Свердловская область заключила соглашение более чем на 65 миллиардов рублей. В частности, они предусматривали увеличение доли уральской продукции в магазинах, улучшение качества воды в реке Чусовой, испытание новых трамваев трех компаний в Екатеринбурге и прочее, сообщает газета «Коммерсант». 40-я больница в Екатеринбурге открыла для пациентов новый приемный покой. Пациентов, которые обратились самостоятельно, с 8 утра будут принимать в зеленой зоне. Корпус пока не открыт для машин скорой помощи. Заканчиваются работы по подъему козырька другого здания, к которому будут подъезжать автомобили. Работы завершатся в середине июня. Тогда приемный покой заработает полноценно, говорит министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. При этом прежнее отделение также продолжает работу. В нем также оказывают экстренную помощь пациентам, пишет «Комсомолка». На 55-м километре трассы Екатеринбург-Каменск-Уральский-Шадринск-Курган будут ремонтировать железнодорожные пути. Из-за этого в четверг с 4 утра до полудня здесь будет организовано реверсивное движение, предупреждает «Уралуправтодор». Россиян призвали постепенно снижать возраст вступления в брак. Авторы инициативы раскритиковали предложение повысить возраст молодежи до 39 лет, заявив, что нужно стимулировать более раннее создание семей. Доллар на вторник 72.35, евро 84.07.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды на JamFM.
0: 8 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на JamFM ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиники «Екатеринбургский медицинский центр». Сейчас за окном плюс 20 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 29, плюс 31 градус.
1: Реклама. Где срочно сделать рентген? Рентгенография 7 дней в неделю в Екатеринбургском медицинском центре на Шевченко 9. Единый телефон 379-0770. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор утреннего шоу на JamFM ООО «Радуга Ленд» парк развлечений.
1: Реклама.
4: Помнишь, как это здорово летать во сне? Ха,
1: я знаю, как круто летать наяву. Аэротруба в «Радуга-Лэнде». Современный аэродинамический тренажер. Симулятор свободного падения. Верни себе ощущение полета и подари эту радость близким.
4: «Радуга-Лэнд». Летать легко.
1: Необходима предварительная запись. Подробности на сайте radugadefisland.ru.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу продолжается.
7: Утренняя джимнастика.
1: Джим ФМ.

0: Слово.
1: Стоп. Слово.
0: Игра на Jam.fm.
1: Стоп. Слово.
2: 8 часов 7 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус, начинается игра «Стоп-слово». Что мы разыграем? А мы разыграем пару билетов на спектакль «Прелести измены», категория 16+. У нас на связи очаровательная Ася из поселка Бобровский, которая едет в Екатеринбург на секретную работу. Ася, доброе утро!
3: Доброе утро!
2: Ну рассказывай, как такую жару переживаешь, переносишь?
3: Вроде хорошо, вроде плохо.
2: Ну что хорошего, что плохого? Рассказывай.
3: Хорошего то, что уже лето, а это плохо да. То, что нет летней одежды.
2: Ничего себе.
4: У меня так же. Мне нужно все приобрести.
2: Ну, мне кажется, все девочки сейчас с вами согласятся. Мне нечего надеть.
4: Нормально.
2: А нет одежды, потому что ты в той уже ходила? Или просто у тебя все только зимнее?
3: А все закончилось, уже не нравится.
4: Не актуально уже, скажи, да?
2: А сколько срок службы женской вещи? Мне просто интересно, футболку сколько женщина носит?
4: Ну, по-разному бывает. Может быть, она просто уже не в тренде, эта футболка, и ты не хочешь ее больше носить.
2: То есть 2-3 месяца максимум?
4: Не знаю. Ну, точно. Может быть, и несколько дней?
2: Точно не больше года, мне кажется. Ася, ну, желаем тебе приобрести вещи, как можно скорее летние, теплые, хотел сказать, наоборот, как это называть, открытые?
4: Какие? Летние, классные,
2: летние,
4: яркие,
2: да,
4: вещи.
2: В которых очень комфортно чувствовать себя. Ну, а сейчас мы тебе желаем удачи в нашей игре. Наша Маргарита сейчас расскажет правила игры, слушай внимательно.
4: Ярик поставит для тебя песенку, а последнее слово в этой песне спрячет за каким-нибудь звуком. И твоя задача будет это слово отгадать. Угадаешь, заберешь приз. Но если вдруг не справишься, то приз разыграем среди тех, кто пришлет правильный ответ в наш мессенджер Макс.
2: Готова, Ася?
3: Готова.
2: Желаем удачи им, поехали.

0: Так, правый каблук провалился. Жарко, когда на улице.
1: Ну, куда может провалиться нога вместе с каблуком?
0: Да, провалиться.
2: Провалился вниз.
0: Вниз, ты думаешь, такой вариант, да?
1: Логика правильная, но еще куда-то.
0: Да, что внизу у нас обычно?
1: Под ногами.
2: Там не в
0: городе.
2: Не в Брисбен, там, если куда-то.
0: Так, ну, то есть, вариант есть еще какой-нибудь, кроме низа? Раз, два, три?
2: Пусть вниз так же будет.
0: Пусть вниз и низ. Ну, к сожалению, это неверный вариант. Ась, ничего страшного, не расстраивайся. Ждем от тебя новых смайликов. Ну, а всех, кто сейчас слушает GMFM, у вас уникальный шанс. Берем в руки телефон, в мессенджер Макс отправляем свой правильный, надеемся, вариант ответа. Плюс 7932-020-1025. Какое слово мы сегодня спрятали? Куда правый каблук провалился в этой песне? Пиши, если будешь первым правильно ответившим, заберешь приз на GMFM.

0: 8:14 в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус, подводим итоги нашей игры «Стоп-слово». Итак, сегодня были строчки последние. Еле дыша катится шар, с ветки на ветку не спеша, правый каблук провалился в... И вот тут как раз у нас был затык. Первым правильный ответ свой прислала Диана. Ну, давайте послушаем, что же мы сегодня загадали. «Правый каблук провалился в асфальт» — песня Юлии Чичерин, наши землячки, «Жара» — очень актуальная песня, и Диана действительно первая прислала правильный ответ — «Асфальт». Слово сегодня загадано. 8220 — последние цифры телефона Дианы, поэтому мы тебя поздравляем и вручаем именно тебе пару билетов на спектакль «Прелести измены».
1: На правах рекламы.
0: Это ироничная трагикомедия, в которой тебя ждут остроумные диалоги с тонким юмором и непредсказуемые финалы каждой новеллы.
1: В ролях Андрей Чернышов, Ирина Ефремова, Андрей Кайков и другие.
0: Спектакль пройдет 3 июня на сцене Дома культуры железнодорожников.
1: Для зрителей старше 16 лет.
2: Реклама. Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: «Джем-ФМ».
7: Где пробки?
0: 8:17 в Екатеринбурге. В центре города плюс 21 градус. Спонсор выпуска дорожных новостей на Джем-ФМ ООО «Ава Моторс». Официальный дилер «Белджи» Аками в Екатеринбурге на «Металлургов» 82.
8: 5 баллов на улицах Екатеринбурга. Движение плотное. Называю самые крупные пробки от 15 минут. Стоят улицы Фурманова от Серова до Белинского, также Восточная от Малышева до Декабристов, Плюхера от Мира до улицы Шевской. Более 20 минут на машиностроителей от площади Перепелетки до проспекта Космонавтов на Белинского. От Фучка до Фурманова более 40 минут на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Игоршинский подход.
2: Реклама. Почувствуйте май по-новому. Ярко, свободно. За рулем нового BLG X70. Новый BLG X70 от 2 миллионов 190 тысяч рублей уже в Акаме. Время обновиться, выбрать свой маршрут и свой автомобиль. Ждем вас в Акаме BLG на Металлургов 82. Акаме BLG. Ваш май с новым автомобилем.
9: Реклама ООО «Ава Моторс» N66743-3301. Предложение до конца мая текущего года. Количество авто ограничено. Подробности на сайте belg.akami.ru и по телефону плюс 7-343-227-6277.
2: 102.5. Джем-ФМ.

0: Действительно, теплый ветер накрывает сейчас абсолютно всех. 8.20 в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Это утренняя джемнастика. Новость вчера попалась нам в руки интересная, что на полках магазинов появился держатель шаурмы для автомобиля. То есть ты уже настолько как бы можешь из автомобиля сделать небольшое себе место не только поработать, но и поесть.
1: Дом на колесах фактически.
0: Любой гаджет. Я, кстати, сегодня, когда покупал утром кофе на заправке, увидел, тоже продается такая интересная штука. В подстаканник ставится в автомобиль, а сверху вот этого подстаканника куча всевозможных каких-то кармашков, каких-то емкостей для других стаканчиков. То есть, ты вставил вот в стандартное гнездо, но у тебя сверху еще получилась куча каких-то интересных приспособлений, куда можно там и шнур повесить, зарядку, и что-то поставить, и
1: прикольно,
0: в общем, такая
1: очень
0: вещичка, да. Я подумал, а что необычного есть в моем автомобиле, и понял, что у меня из гаджетов есть очень классная такая сейчас вещь, как пылесос и выдувалка, я не знаю, как называется, ветродуйка, что ли называть, которая на аккумуляторе. Она маленькая, очень компактная, с двух сторон, с одной стороны она всасывает воздух, с другой выдувает. Там, где всасывает, есть такой прямо наборчик, там идет фильтр, то есть если что-то вдруг рассыпалось, а знаете, когда в машине, особенно если у тебя тряпичное, у меня именно тряпичное сиденье, рассыпается что-нибудь в виде крахмала, например, помню, у меня была история с веселым попутчиком,
1: ужас.
0: Ну или просто какие-то крошки, их очень сложно собрать, потому что, а если у тебя еще дети, то довольно проблематично бывает вот с этим разобраться, или какой-нибудь там сахар рассыпался, еще что-то, и вот благодаря этому пылесосику, это просто великолепно, раз, сразу все сосало, а с другой стороны, где вот выдувалка, это прекрасная вещь, когда у тебя там листья, например, под эти спереди в машину нападали, под дворниками,
2: под
0: выдувать
2: капот,
0: что-нибудь,
2: там,
0: да, под капотом. Или просто продуть, например, какие-то сложные места, там, где вот диффузор, откуда ветер дует. Или зимой приходишь, у тебя такой легкий снежок, он вроде не совсем такой плотненький, который надо счищать четко. Можно просто его сдуть, пройти вокруг машинки, все сдувает. Тоже очень удобная такая вещица появилась у меня. Причем эту вещь я использую не только в автомобиле, например, в компьютерах, когда, знаете, там накапливаются эти пыльные бороды везде. Тоже можно все это почистить либо пылесосом, либо наоборот продуть, как тебе удобно. Тоже такая вещь многоразовая, интересная. Ну и благодаря ребенку у меня еще на зеркале заднего вида на бабочке находится в уголочке такой, не знаю, как фишка, жетон картонный, на котором миньон нарисован.
1: О, прикольно.
0: Да, ну просто одно время меня как-то дочка звала миньоном. У меня
1: ты
0: был...
1: похож, ну что тут говорить.
0: Я совершенно не спорю, мне очень нравится сравнение. Мне даже в квартиру, когда заходишь, картина, нарисованная ребенком, миньон висит большой такой.
1: Ну они прикольные.
0: Да. Я почему-то говорю, что вот мой портрет. Вот, в машине. А, Рита, у вас что-то есть в машине необычного?
1: Я пока еще не являюсь автомобилистом, но я могу оценить машины других людей.
0: Где ты бываешь?
1: Да-да-да. Где я часто бываю. Например, у моего друга в машине такие массажные кресла. Это водительское и первое пассажирское. Да. И я часто себе делаю массаж.
0: То есть
1: это вдруг
0: встроенная опция, да?
1: Да, и это очень удобно. И подголовник, то есть и шею можно промассажировать, и ножки, в общем, вообще классно. У моей мамы такой семейный кроссовер, и поэтому там очень все удобно устроено и для детей, и для взрослых, и там много подстаканников для кофе, для жвачек, всяких бардачков,
0: столики, наверное,
1: для документов,
0: да,
1: все откидывается так удобно. Я вообще мало встречала автомобилей настолько комфортных. Да, хотя это такой стандартный классический кроссовер.
0: Заезжаешь, всем сразу кофе.
1: Да, а еще у моих знакомых тоже собака большая, далматинец, и у них есть гамак для собаки. Ну, много шерсти
0: прямо?
1: Тоже, да. И вот на заднем сиденье их собака ездит, да, Ренни. И получается, он перекрывается такой сеткой. Нет, это на сиденье, но перекрывается сеткой такой. И остальные вот ее шерсть, она не попадает больше никуда. И у них, ну, кожаные такие сиденья. И, соответственно, все тоже пылесосиком каким-нибудь сдул, и все. И по всей машине это не распространяется. Очень удобно.
0: Как вы поняли, что в наших автомобилях очень много необычных вещей. А что необычного есть в твоем автомобиле? Об этом мы сегодня решили поговорить в теме утром. Пиши нам свои истории в наш мессенджер Макс плюс 7 932 020 102 5, группа JamFM во ВКонтакте. Прямо сейчас можешь смотреть свой автомобиль и написать свою историю. Возможно, именно ты получишь приз на JamFM.

0: 8:29 в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус, далее на Джим ФМ. Яркие заголовки, Рита, о чем они будут?
1: Расскажу про необычные вкусы сосисок.
0: Вот вкусы мы любим, а сосиски тем более.
2: Реклама.
3: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 34 35 380 300.
2: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
4: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
5: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
6: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
7: Телефон рекламной службы Jam.fm.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
0: Половина девятого в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус, а у нас в утренней гимнастике яркие заголовки от Маргариты.
1: Вы любите сосиски?
0: Обожаем, особенно сейчас, можно где-нибудь там на костре, например. Да, в принципе, в любом случае, мне очень нравится завтрак с сосисками, когда там, не знаю, каша и сосиска.
9: Я вареные люблю.
0: И сосиска с яйцом, а жареные сосиски, я сосиски режу и с яйцом жаришь, получается вот эта яичница с сосисками каждое воскресенье.
9: Да, я еще сыр и мих трескаю, тоже в этом какой-то шарм есть.
0: Останови вина с Маргарита.
1: Останавливаю. Вернее, вы не остановитесь после моей новости, потому что появился необычный вкус сосисок. Сосиски со вкусом колы. Даже в Екатеринбурге уже такие есть. Так, ты немножко скривился.
0: Да как бы, ну, я не знаю, как реагировать.
1: Но производитель указывает на упаковке, что вкус бомба. Там прям так и написано. И в сосисках содержится 32% от суточной нормы белка. То есть не только какой-то химический элемент в виде колы, но еще что-то очень полезное. Если вы всегда хотели узнать, как сочетаются мясо и газировка, то вот ваш час настал, можете это узнать.
0: Но осталось дело не за горами, когда появится кола со вкусом сосисок.
1: Да, о, кстати.
0: И все будет логично. Да?
1: Хорошая идея, Палыч. Причем у этого бренда есть еще сосиски со вкусом клубничного коктейля.
0: Ой. Ну, вообще сейчас огромное количество миксов всевозможных.
9: Эксперименты.
0: Сегодня утром попробовал холодный кофе. Апельсиновый сок, плюс туда добавляют кофе, лед и как-то там еще какие-то сиропчики. И получается действительно очень необычный и очень, ну, мне было приятно. Я бы с удовольствием в жаркую погоду, например, это шикарно освежающий такой напиток, холодный кофе. Поэтому почему бы и не сосиски с вкусом колы, я не знаю.
1: Причем можно сэкономить. Представляешь, то тебе колу отдельно покупает, да, то сосиски, это все вместе сразу.
0: Да, если бы она еще была жиденькая и со льдом.
1: Ой, сколько у тебя запросов.
0: Мне сосиску со льдом, пожалуйста, в стаканчик. Это яркие заголовки на Jam FM.
8: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 8:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сейчас в Екатеринбурге солнечно, за окном плюс 21 градус. На термометре синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 31 градуса. В Первоуральске сейчас плюс 18, Плюско и Туринск плюс 19, а в Асбесте плюс 20 градусов.
8: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
10: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
8: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
11: Возможные противопоказания проконсультируйте.

0: 8:40 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. Всем доброе утро. Сегодня мы обсуждаем, что необычного есть в твоем автомобиле. Пиши нам свои сообщения в наш мессенджер Max, плюс 7 932 020 102 5, и группа GMFM во ВКонтакте. Все почитаем, заодно и сообщение. У нас есть отличный приз. Пригласительный на дискотеку «Юность», категория 18+. Кстати, Эрик, у тебя же тоже есть машина. Что у тебя необычного есть?
1: У меня такой гаджет есть специальный, диагностический, вот, который втыкается в гнездо специальное. И когда, например, там, ну, неисправность, там, чек загорается у многих, вот, да, сразу через приложение видно, что у тебя там сломалось.
0: Очень удобно.
1: Круто. Показывает, да. Причем там не только проблема, можно настроить его как, ну, например, спидометр, смотреть скорость, там, температура двигателя. В общем, по-разному можно использовать.
0: Ну тебе, ты когда-то использовал его? То есть, да. Помог он тебе что-то починить?
1: Ну, просто когда чек загорается, уже напряжники.
0: Это немножко. Правда.
1: Посмотрел, ну, в принципе, ничего, ездить можно.
0: Слушай, ну...
1: такой неисправности.
0: Интересная, кстати, штучка.
1: Да.
0: Классно, так. Ну, давайте почитаем, что нам пришло.
2: Катя написала: у меня в машине есть мишка антистресс. Едешь в пробке и шмякаешь его. Так приятно.
1: Нервы успокаивают.
2: Шмяк, шмяк.
0: А еще видели, сейчас очень многие в автомобилях вешают такие игрушки на присосках, там какие-то животные.
2: Коты растянутые.
0: Коты растянутые, обезьянки какие-то, еще другие персонажи, но они такие смешные.
2: Ну да.
0: Смотришь в окно.
1: А еще я видел, на торпеду ставят самолетики, вертолетики, у них постоянно крутится вот этот пропеллер.
0: Ну, это дезодоранчики.
1: Ну да.
0: Освежители воздуха. Да, они сейчас столько всяких интересных, различных форм. Костя пишет: всем привет. Самое необычное, что у меня есть в автомобиле, так как работаю на «Газели», это электроплитка, электрочайник. Выведен розеточкой 220 вольт, но сейчас, так как жара пошла, установил увлажнитель воздуха, так как нет кондиционера. Классно, да? А еще сейчас нахожусь в данный момент в Пермском крае. Давно искал, не мог найти. Вот сейчас купил накидку на сиденье из шкуры медведя. Давно купил, хотел ее автомобиль. Но мне кажется, сейчас
1: так жарко,
0: жарковато за шкурами.
2: Не вовремя, так сказать. Скажем.
0: Хотя, может, мы что-то не знаем. Может, наоборот, шкура создает прохладу. У нее, видишь, освежитель стоит, этот, увлажнитель стоит воздуха. Вообще, штука увлажнитель, наверное, очень классная, потому что кондиционер, он сушит воздух.
2: Это правда.
0: И действительно, вот в машине иногда прям ощущаешь сухость. Чихаешь, откроешь окно, подышишь свежим воздухом и дальше идешь. Но открыть окно надолго не получается, потому что
2: жарко. Ну и там тоже пыльно достаточно.
0: Согласен. Ну что, продолжаем обсуждать, что необычного есть в твоем автомобиле. Внимательно сейчас посмотри и напиши нам. Плюс 7 932 020 102 5, наш мессенджер Макс и группа GMFM ВКонтакте. Пиши прямо на стене, заодно из сообщений вручим приз на GMFM.

0: где пробки?
1: 8 часов 45 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM, ООО «Ника Моторс», «Субару Центр», «Екатеринбург-Восток», дублер «Сибирского тракта» 17А.
2: 7 баллов на улицах Екатеринбурга. В городе серьезные пробки. Стоят улицы Московской, от Весной до Щерса, также Большакова, от Серова до Белинского. Восточная, от Советской до улицы Декабристов. Многомашинная Белинского, от Фучика до Фурманова. На объездной, от Амундсена до 8 марта. На Сибирском тракте, от Курганской даже до переезда. И на Высоцкого, от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский. Подход.
3: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214 90 14.
5: 102.5 Jam FM.

0: крепче, ближе, мать поближе, без остатка растворить.
1: 8 часов 50 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса, все теплее и теплее становится, и у нас тоже все жарче и жарче. Ну что, новая порция призов подъехала в утреннюю гимнастику, давай ее разыграем в нашей вечной битве «Мальчики и девочки». Противостояние уже совсем скоро на Jam.fm.
2: Чтобы принять участие в этом противостоянии, отправляй любимый смайлик на наш номер в Максе плюс 7 932 020 102 5. В игру мы по традиции зовем и мальчиков, и девочек. Вперед!

0: Новости на Джем ФМ.
1: Доброе утро. Владимир Путин сегодня летит в Пекин. Его поездка продлится 2 дня. Президент России обратился к гражданам Китая в преддверии своего визита. Заявил, что Москва и Пекин не дружат против кого-то, а работают на дело мира. Товарооборот между странами продолжает расти, и Москва и Пекин продолжат делать все для углубления партнерства. Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут в Китае переговоры в узком и расширенном составе, подпишут совместное заявление об укреплении стратегического партнерства, а также примут участие в церемонии открытия перекрестных годов образования в России и Китае. Мэр Екатеринбурга сломал ногу. Все произошло с Алексеем Орловым во время игры в волейбол. Пока что он работает из дома, об этом рассказали в мэрии. Травму глава города получил во время прошедших выходных. Потребуется некоторое время на восстановление. Сейчас Алексей Валерьевич работает с документами. Все городские службы продолжают работу в штатном режиме, сообщили в городской администрации, на которую ссылается портал Ятин. Памятник Алексею Балабанову в Екатеринбурге установят возле Дворца молодежи 18 июня. Изначально церемония должна была состояться 18 мая, в годовщину смерти режиссера, но ее перенесли на месяц, сообщили в мэрии. Решение установить памятник было принято в 2024 году. В конкурсе победил эскиз скульптора Мейрама Баймуханова. Открытие приурочат к году уральского рока. Песни групп Свердловского рок-клуба звучали в фильмах Алексея Балабанова. Ежегодную встречу выпускников КВН впервые с 2019 года перенесли из Екатеринбурга. В этом году она пройдет в Абхазии. Об этом сообщили газете «Коммерсант Урал» в пресс-службе телевизионного творческого объединения «АМИК». Там добавили, что встреча выпускников может вновь состояться в 2027 году в Екатеринбурге. Все зависит от того, насколько это будет интересно городу и какие поступят предложения. В прошлом году во встрече победила команда «Нарды» из Абхазии, второе место заняла сборная «МАИ» и третье – «4 татарин». Большинство россиян постоянно перерабатывает. В этом признался каждый второй участник недавнего соцопроса. Эксперты сообщили, что почти у половины респондентов сверхурочные задачи появляются чаще 1 раза в неделю, а у 14% – каждый день. Доллар 72.35, евро 84.07.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 9 часов 2 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ ООО «Уралтрак» и «Джак-центр» Екатеринбург. Сейчас за окном плюс 22 градуса. Синоптики нам пообещали переменную облачность преимущественно без осадков. Ветер прохладный, северо-западный, 4,9 метра в секунду. А вот температура поднимется до плюс 31 градуса.

0: столице Урала.
1: Спонсор утреннего шоу на радио Джем ФМ ООО «Радуга Лэнд», парк развлечений.
2: Реклама. Дни рождения и выпускные в «Радуга Лэнде». Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
3: Чтобы его за меня организовали.
2: Сделаем!
4: «Радуга Лэнд». Детские праздники под ключ. Подробности на сайте radugadefisland.ru. Телефон 311-4190.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу продолжается.
7: Утренняя жимнастика.
5: Джем...

0: 9 часов 6 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. Итак, мальчики, девочки, прямо сейчас в утренней гимнастике. Призы, которые нам только что принесли, тепленькие и горяченькие, это пара билетов на стендап Ольги Егорчевой, Светланы Кудиновой и Амалии Гритиной, категория 18+. Вот их-то мы и разыграем прямо сейчас. Посмотрим, кому же они достанутся, мальчикам или девочкам. Знакомимся с нашими участниками. За мальчиков играет Игнат, он из Екатеринбурга, работает на стройке, сейчас едет на работу. Игнат, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Игнат, а ты на собственном транспорте, либо за рулем? Ну, в смысле, либо на автобусе?
1: Да.
0: За рулем.
1: На собственном, да.
0: Молодец. Игнат, мы сегодня спрашиваем, что необычного есть в твоем автомобиле. Вот у тебя что есть навскидку такого, что, ну, не во всех машинах можно найти?
1: Суперклей лежит.
0: Суперклей? А для чего тебе суперклей?
2: Так.
0: У меня...
1: Ну, как-то нужно было срочно... Крупил и так лежит.
0: Это у меня...
1: Просто лежит.
2: Не открытый еще?
1: Нет.
0: Это у меня знакомый купил себе давно-давно старый-старый автомобиль Volvo там. И эта машина держалась у него на скотче, на изоленте и на суперклее. Там все было приклеено.
2: Три опоры.
0: Замотано, да. Мы смеялись. Ну, она старая-старая была. Ну, ездила как-то. Играешь, Игнат, с Таней. Таня у нас из Екатеринбурга. Работает бухгалтером уже на работе. Таня, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Ты как, на своей машине ездишь или на общественном транспорте?
3: На общественном.
0: На общественном. То есть у вас нет автомобиля в машине, либо в машине в семье, либо есть у вас машина у кого-то там, друзей, знакомых, родственников?
3: Ну, я сейчас прям не скажу, что необычного видела.
0: Эх, ясно, все обычное. Хорошо. На этом и остановимся, да?
2: Да, вот, по классике.
0: Да. Поэтому, если хочешь что-то с собой возить необычное, купи автомобиль. Хотя, возможно, сейчас что-нибудь есть в транспорте общественном необычное. В автобусах, в трамваях, в метро.
2: Ну, сейчас такие комфортабельные трамваи, все.
3: Возможно, я редко езжу просто.
0: А, ну сейчас действительно в новых трамваях там даже эти USB-розеточки сегодня у тебя есть, и зарядки беспроводные. Тоже необычно, согласен. Так, ну что, давайте прямо сейчас начнем играть. Маргарита рассказывает правила и приступаем.
2: Каждому из вас прямо сейчас мы предложим по три вопроса, на которые будет предложено еще и два варианта ответов на выбор. Палыч будет задавать вопросы девочкам, я буду задавать вопросы мальчикам. Все просто, кто даст больше правильных ответов, тот и станет обладателем нашего сегодняшнего приза.
0: Поехали! Игнат, первый вопрос для тебя.
2: Гурьевская каша – это традиционный русский десерт из крупы. Из какой? Из манной или из гречневой?
1: Гречневой?
2: Нет, из манной.
0: Ничего себе. Десерт?
2: Причем сладкий, да, десерт.
0: Понятно, манная каша.
2: Со сливками там.
0: Таня, вопрос для тебя. В каком районе Екатеринбурга находится сад имени Энгельса? В Октябрьском или в Ленинском? Он находится в Октябрьском, вблизи перекрестка улиц Малышева и Бажова. Теперь мы об этом знаем. Но хотя они рядышком там, на самом деле, близко от центра. Игнат, вопрос номер два для тебя.
2: Как называется техника, при которой на ткани создают объемные узоры с помощью специальных швов? Буфы или батик?
1: Первое.
2: Буфы, абсолютно верно.
0: Таня, вопрос для тебя. Самолет какой модели имел разговорное прозвище «Кукурузник»? Ан-2 или Як-2?
3: Як-2.
0: Ан-2. А называли кукурузниками из-за того, что самолет интенсивно использовали для обработки полей. В том числе и для спасения кукурузы от вредителей. И это был самый безопасный самолет, который без двигателя, с заглохшим двигателем мог планировать и приземляться там на любые, не знаю, совершенно неподготовленные почвы. Там, не знаю,
2: ничего себе.
0: Какой-то там, да, на землю обычную или там на дорогу, еще что-то такое. То есть очень такой универсальный был самолет. Так, 1-0, пока мальчики впереди. Игнат, тебе достаточно дать прямо сейчас правильный ответ. Один всего лишь, чтобы стать победителем.
2: Поехали. Панталеты – это летняя обувь с задником или без?
0: Ух ты.
2: Ну, давай.
1: Задника.
2: Без задника.
0: Название, конечно, интересное.
2: Панталеты.
0: Таня, появился шанс догнать парней. Скажи, пожалуйста, кто победил циклопа Полифема? Древнегреческую мифологию, если читала. Персей или Одиссей?
3: Одиссей.
0: Да, тут ты права, действительно, именно Одиссей победил циклопа. Счет у нас равный, 1-1, поэтому прямо сейчас вам будет задан один общий дополнительный вопрос, на который нужно ответить как можно быстрее, как можно громче своего соседа. Внимание, вопрос. Сколько дней в мае?
1: 31.
0: Вы прям хором ответили,
2: ну,
0: поэтому давайте будет еще один дополнительный вопрос. Итак, внимание, вопрос. Какой день недели был позавчера?
3: понедельник.
1: Воскресенье.
0: Воскресенье, Игнат чуть раньше ответил. Танечка немножко сбилась. Ну, Таня, не расстраиваемся, ждем от тебя новых смайлов, сыграем с тобой еще раз, хорошо?
3: Хорошо.
0: Все, отличного тебе дня, всей бухгалтерии огромный привет. Ну, а Игната поздравляем с победой!
1: Ура, ура, ура.
0: Ура, ура, Игнат, ты вот ты настойчивый, несколько раз там уже отправлял, играл с нами, не выигрывал, но все равно отправлял смайлы, и сегодня улыбнулась тебе удача. Мы всегда говорим, что если один раз не получилось, не расстраиваемся, а наоборот, настраиваемся.
2: Конечно. Должен
0: быть спортивный азарт и злость,
1: конечно,
0: вот как у Игната. Вручаем тебе пару билетов на стендап Ольги Егорчевой, Светланы Кудиновой и Амалии Гридиной.
1: Спасибо. Спасибо.
2: На правах рекламы.
0: Тебя ждет вечер с острым и честным женским юмором про отношения, быт и психологию.
2: Камикэсы представят свои лучшие телевизионные монологи и абсолютно новый эксклюзивный материал.
0: Стендап пройдет 31 мая в Бен-Холле.
2: Для зрителей старше 18 лет.
4: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помоги.

0: 9 часов 15 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса, далее на Джем ФМ обсуждение темы утра. Пиши, что необычного есть в твоем автомобиле в наш мессенджер Макс, плюс 7 932 020 102.5 и группа Джем ФМ во ВКонтакте. Читаем, обсуждаем твои истории, сообщения, еще и призы вручаем.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
3: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
4: Главный футбольный матч года. «Урал» бьется за выход в премьер-лигу.
5: Первый стыковой матч. Среда, 20 мая, Екатеринбург-Арена. Начало матча в 19:30.
4: Поддержи любимый «Урал».
5: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
6: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
7: 2026 год.
6: Екатеринбург, 05.
8: Телефон рекламной службы Джем ФМ
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Джем ФМ.
10: Где пробки?
0: 9 часов 16 минут в Екатеринбурге. В центре города плюс 23 градуса. Спонсор выпуска дорожных новостей на Джем ФМ ООО «Атлантик Про».
11: 6 баллов на улицах Екатеринбурга. Движение затруднено. Стоят улицы 8 марта от Фучка до Фурманова, также Малышева от Репина до 8 марта, Большакова от Серова до улицы Белинского. Много машин на объездной от Громова до улицы 8 марта, на Восточной от Советской до Декабристов, на Амундсен-Щорс от объездной до Машинной и на Высоцкого от 43 Комсомола до улицы Егоршинский подход.
10: Реклама.
12: Весна пришла. Тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 8 часов 21 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23 градуса. Продолжаем обсуждать нашу тему. Сегодня мы говорим, что необычного есть в твоем автомобиле. Сообщение, конечно же, ждем в наш мессенджер Макс от тебя, плюс 7 932 020 102.5 и группа GMFM ВКонтакте. Давай почитаем, что уже пришло.
1: Паша написал: на панели стоит вертолет, который реагирует на солнце. Чем ярче солнце, тем быстрее крутятся лопасти. Угу. И если едешь утром, то он как будто взлетает, набирая обороты.
2: Да-да.
0: Слушай, интересно, а можно сделать, чтобы лопасти еще на тебя дули?
1: Прикольно.
0: Мне кажется,
1: два в одном.
0: Это да, солнце ярче, тебя больше охлаждает, мне кажется. Отличный лайфхак. Алена написала: здравствуй, GMFM. У моей мамы в машине лежат диски. Мудр-токинг, любые старые сборник песни в дорогу. Зачем, спросите вы, если в машине нет проигрывателя для дисков? Ну, видимо, переехали из старой машины в новую.
1: Коллекция.
0: А вот кто менял, кстати, автомобили, знает, что они все так перекладывают. Ну, как обычно, это все в попыхах, из бардачка, там, из багажника. А потом так это все переложено и лежит в новой машине.
1: Годами.
0: Ездит, хотя уже этим не пользуешься. Я где-то навигатор у себя обнаружил.
1: О, настоящий такой портативный.
0: Ну, раньше, которые были еще вот эти отдельные навигаторы, да, но я уже давно не пользуюсь.
1: У моей мамы тоже такой был. Наташа пишет: у меня в автомобиле проращиваются семена огурцов на панельке в смоченном ватном диске.
0: Что?
2: Не, ну а тут эффект теплицы же получается. Да, тепло.
1: Особенно летом. Ушла на работу, а у тебя огурцы, представляете, скоро взойдут, потом урожай соберет.
0: Слушайте, я понял. Вот люди-то, которые ездят, бабушки, дедушки на стареньких автомобильчиках. Я недавно рассказывал про москвич, который налетел кисточкой покрашенный. И там стоял ящичек, в нем рассада была. Я понял, что они прям туда и там и садят в автомобиле.
1: Там и вырастили.
0: Автомобиль получается уже как стеклянный, как маленький парничок.
2: Ну да.
0: Они там в определенные растут, дорастают до того времени, когда их нужно высаживать. Тогда автомобиль заводится, ну это, видимо, один раз весной, и едет на дачу.
1: Слушай, я считаю, что это вообще идеальная история, представляешь?
0: Шикарно. Светлана написала сообщение: всем большой привет, хорошего настроения. У меня в машине чего только нет. От аббревиатуры Урала, кепки, шарфики, пледы, до полотенцесушителя, запакованного, нового, просто лежит полгода. Руки не доходят его занести домой. Но он появился не просто так, а в машине с ключами от новой квартиры. Купил квартиру. Mm-hmm. Квартира уже живет полгода, насколько мы поняли. Mm-hmm. А полотенцесушитель так и не занесен.
1: Возможно,
0: было много других вещей,
2: видимо,
0: которые заносились.
2: Не нужен.
0: Нужен. Да. Если что, Света, у нас есть человек, который приберет тебе его.
1: А
0: вообще,
1: себе.
0: Конечно, лето уже пришло. Сейчас уже. Хотя полотенцесушитель, мне кажется, всегда нужен.
1: Ну, у меня, кстати, конечно. Тоже... Влажность же высокая в ванной.
2: Да, он, кстати, как-то своей жизнью живет, я заметил.
0: Почему? Но... Это электрический.
2: Нет, электрический.
0: Это электрический. Ты как хочешь, он так и живет.
2: У меня-то такой. То
0: есть, а вот который от горячей воды, то да, там понятно, своя жизнь. Так, ну что, продолжаем от тебя принимать истории и сообщения в наш мессенджер Макс, плюс 7 932 020 102.5, группа GMFM во ВКонтакте по теме утром. Что необычного есть в твоем автомобиле? Пиши, заодно и сообщение, у нас есть отличный приз.

0: 9:30 в Екатеринбурге, в центре города плюс 23 градуса. Далее на Джим ФМ яркие заголовки. Узнаем у Риты, о чем они будут, Риточка.
1: Россияне стали меньше встречаться с друзьями.
0: Ух ты, грустно.
1: Дорого.

0: Ужасы и радость, и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы.
4: Ну, а ты?
3: А я ему: стоп, не будем торопить события.
5: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
3: Так о чем мы?
5: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: 9:31 в Екатеринбурге, в центре города плюс 23 градуса. На Jam FM прямо сейчас яркие заголовки. Рита, давай.
9: Вы часто встречаетесь с друзьями?
8: Ну, стараюсь, как правило, если есть свободное время, то да.
10: У меня наоборот как-то все реже и реже в последнее время.
9: Вот, видимо, ты тоже экономишь, потому что...
10: Спалился.
9: Потому что почти треть россиян призналась, что стали меньше встречаться с друзьями ради экономии. Но дорого слишком им стало.
8: То есть они прям так и признались. Почему редко встречаешься с другом? Дорого.
9: Да, примерно так и было.
10: Дорогой друг, да.
9: По данным исследования, 40% опрошенных стали реже выбираться на встречи с самыми близкими своими друзьями. А 3% вообще перестали ходить на совместные прогулки. Какие же основные статьи расходов? Давайте разберемся.
8: Еда.
9: Большинство тратится, конечно, на кафе, рестораны и билеты в кино, на концерты и другие мероприятия. В итоге на встречи с друзьями в среднем уходит от 3 до 7 тысяч рублей.
8: Неплохо.
9: Причем, ну да, неплохо. В кафе и в ресторанах 51% опрошенных платят сами за себя, а 37% делят счет поровну, что, конечно, тоже дороже. Но и здесь люди все-таки находят всяческие выходы. Во-первых, люди стали приглашать друзей домой к себе. И чаще встречаться.
8: Наверное. По крайней мере, знаю, что уже дороже, чем того, что заплатил за продукты, не будет.
9: Либо просто встречаются без денег, без карт, без всего.
8: А еще очень удобно ходить к гостям в гости, к друзьям в гости.
9: Там накормят.
8: То есть не к себе приглашать,
9: обогреют.
8: А к ним идти, да. Взял тортик и пришел.
9: Но все равно взял тортик.
8: Ну, да, некоторые тортик не берут. Но тут зависит еще, видишь, каких друзей ты заслуживаешь. Есть такие друзья, которые, наоборот, тебя и накормят, и напоят, и спать уложат, и еще отругать, если ты им что-то принесешь. Но вообще, мне кажется, еще влияет на то, на встречи с друзьями и возможность общаться сейчас с помощью онлайн.
9: Конечно.
8: Всевозможных историй. То есть некоторые просто там созваниваются по скайпу.
9: И уже не нуждаются в офлайн встречах.
10: Да, просто созваниваются.
8: Да, тем более сейчас функция видеозвонка, она практически везде есть. Посмотрел, пообщался, поговорил, красота.
10: Как будто в гости сходил.
8: Но мы всегда за живое общение. Вот каждое утро мы здесь 4 часа с вами. Что делаем? Правильно, общаемся. Потому что вы для нас очень дороги. Это яркие заголовки на Jam FM.
7: Прогноз погоды на Jam FM.
8: 9:33 в Екатеринбурге. Солнечно за окном и плюс 23 показывает термометр в нашей студии. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 29, плюс 31 градус. В Ревде сейчас плюс 21, в Реже плюс 22, в Кустудринске плюс 22 градуса.

0: 9 часов 41 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 23 градуса. А у нас в утренней гимнастике гороскоп. Сегодня 19 мая, вторник.
1: Овен, сегодня стоит рискнуть. Удача на твоей стороне.
2: Телец, не забывай отдыхать, даже если очень много дел.
1: Близнецы, откройся новому, день подходит для экспериментов.
0: Рак, погрузись в творчество или хобби.
1: Лев, похвали себя, ты заслуживаешь признания.
2: Дева, помоги другу, сегодня твой совет особенно ценен.
1: Весы, помни, что спокойствие – ключ к отличному настроению.
0: Скорпион, разберись в чувствах, прежде чем принимать решение.
1: Стрелец, начни планировать маленькое путешествие или поездку.
2: Козерог, порадуй близких. Даже одно доброе слово способно многое изменить.
1: Водолей, ищи вдохновение в обычных вещах.
0: Рыбы, почаще улыбайся, это притянет хорошее событие.

0: Где пробки?
1: 9 часов 47 минут в Екатеринбурге. За окном плюс 23 градуса. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.fm. ООО «Ава Моторс», официальный дилер «Билджи», «Аками» в Екатеринбурге на «Металлургов 82».
2: 6 баллов на улицах Екатеринбурга. Движение затруднено. Стоят улицы Малышева от Репина до 8 марта, также Большакова от Серова до Белинского. Объездная от Громова до улицы 8 марта. Много машин на Восточной от Советской до Декабристов, на Амундсена Щурс от Объездной до Машины и на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егор подход.
0: Реклама. Почувствуйте май по-новому. Ярко, свободно. За рулем нового BLG и

0: 9 часов 51 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 24 градуса. Всем доброе утро. Сегодня мы говорим, что необычного есть в твоем автомобиле. Сообщение принимаем в наш мессенджер Макс, плюс 7-932-020-1025 и группа GMFM во ВКонтакте. Почитаем, что уже прилетело.
1: Наташа пишет: вот у меня в машине полный набор медицинской сестры.
0: Ой.
1: Штатив, система для капельниц, физраствор, шприц, жгут, спиртовые салфетки. И когда останавливают для проверки документов, проще сделать укол или поставить капельницу, чем найти права или СТС-ку.
0: Предъявите, пожалуйста, документы, да?
2: Это скорая помощь у нее?
1: Ну, видимо, медсестра или медработник, или врач, может быть.
0: Представляешь, картинка, да, тебе? Здравствуйте, предъявите, пожалуйста, права. А можно я вам проще укол поставлю? Мне реально...
1: Капельницу по-быстрому.
0: Не найду, права сложно искать. Екатерина пишет, Павел пишет: всем доброго утра. В моем необычном автомобиле периодически появляется необычная девушка. С этой необычной девушкой мы ездим в необычные места, и пока мы едем, необычная атмосфера не покидает салон моего авто, потому что с этой девушкой мы уже очень давно знаем друг друга и друг о друге абсолютно все, потому что муж и жена должны знать друг друга.
2: Вот чем история закончилась.
0: Да.
1: С чего началась, я бы сказала.
0: Но самое интересное, что действительно мессенджер открыт на имя Екатерины, а сообщение пришло от Павла.
1: Интересно.
0: Вопрос, Павел ли это написал?
2: Очень загадочная история.
1: Захватил телефон Екатерины?
0: Да, но интрига, тем не менее, повисла в воздухе. Пиши нам свои сообщения, свои истории, что необычного есть в твоем автомобиле, плюс 7-932-020-1025, группа, это наш мессенджер Макс, ну и группа GMFM во ВКонтакте. Все сообщения читаем, уже совсем скоро кому-то из вас за одну историю вручим крутой приз на GMFM.

0: 10 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 24 градуса. Спонсор выпуска новостей на Джем.ФМ, ООО «ЭЗ», проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на Джем.ФМ.
2: Доброе утро. Минфин США в третий раз продлил еще на месяц вывод из-под американских санкций операций по продаже и транспортировке российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, передает ТАСС. Как уточняется, ранее несколько государств просили об этом Вашингтон, чтобы иметь больше времени на операции с российской нефтью. Крупный пожар в Екатеринбурге. Ночью загорелось нежилое помещение на улице Станция Кольцова. Огонь охватил порядка 200 квадратных метров, передает «Комсомольская правда». Сообщение о возгорании поступило в МЧС около 3 часов ночи. На место выехала бригада, 14 спасателей, 5 единиц спецтехники. Только в половине пятого пожар потушили. Разбор и проливку конструкции завершили к половине восьмого утра. Аэрофлот выплатит жительнице Екатеринбурга более 100 тысяч рублей за задержку рейса. Свердловский облсуд вынес такое решение в пользу пассажирки, которая из-за задержки не успела на стыковочный перелет на Кубу. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов области. Опоздавшей на рейс женщине пришлось за свой счет покупать новые билеты с вылетом через 3 дня, а также оплачивать проживание и питание. Общая сумма убытков составила 55,5 тысяч рублей. Перевозчик компенсировал только 640 рублей. Это штраф за задержку самолета. После этого женщина обратилась в суд, который в итоге взыскал с Аэрофлота в пользу потерпевшей почти 106 тысяч рублей, включая прямые потери, неустойку и моральный вред, пишет «Коммерсант». Всероссийский библиотечный конгресс стартовал в Екатеринбурге. В город съехались участники из Китая, Индии, Азербайджана и других стран. Кроме того, состоится городской фестиваль книги и чтения. Как сообщили в мэрии, мероприятия проходят на 14 площадках. Это городской библиотечный центр, музей истории Екатеринбурга, кластер «Салют» и другие. На время проведения конгресса введены ограничения на розничную продажу алкоголя. Так, сегодня спиртное нельзя будет купить с 15 часов до половины 11 вечера, а 20-21 мая с 14 часов до 23, сообщает Е1. Российские отцы стали чаще уходить в декрет. Теперь каждый 7-й отпуск по уходу за ребенком оформляют мужчины. Таковы данные соцфонда. В прошлом году число мужских декретов выросло до 226 тысяч. Для сравнения, в 2021-2023 годах таких отпусков было всего около 30 тысяч в год. Эксперты связывают рост с изменением правил выплат. С 2024 года родители могут выходить на работу, в том числе на полный день, и при этом сохранять пособие по уходу за ребенком. Поэтому семьям стало выгоднее оформлять декрет на того родителя, у кого выше зарплата. Доллар сегодня 72.35, евро 84.07.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ», проспект Первый Южный. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Джем.ФМ.
0: 10 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем.ФМ ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». За окном сейчас плюс 24 градуса, солнечно. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 31 градуса.
1: Реклама. Где срочно сделать рентген? Рентгенография 7 дней в неделю в Екатеринбургском медицинском центре на Шевченко 9. Единый телефон 379-0770.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор утреннего шоу на Джем.ФМ ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.
1: Реклама.
6: Помнишь, как это здорово летать во сне? Ха,
5: я знаю, как круто летать наяву. Аэротруба в «Радуга Ленде». Современный аэродинамический тренажер. Симулятор свободного падения. Верни себе ощущение полета и подари эту радость близким.
6: «Радуга Ленд». Летать легко.
5: Необходима предварительная запись. Подробности на сайте radugadefisland.ru.
7: для слушателей старше 12 лет.
8: Шоу продолжается.
9: Утренняя гимнастика.
10: Джем FM.

0: Где пробки?
1: 10 часов 17 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 25 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Ава Моторс», официальный дилер «Белджиаками» в Екатеринбурге на «Металлургов 82».
2: 6 баллов на улицах Екатеринбурга, движение затруднено. Стоят улицы Машинная, переходного переулка до Фурманова, также Белинского от Фучка до Фурманова, Светло-Реченская, Репина от Васильковой до Тульского переулка. Также много машин на объездной от Амундсена до 8 марта, на Большакова от Сурикова до Белинского и на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход.
0: Реклама. Почувствуйте май по-новому. Ярко, свободно. За рулем нового BLG X70. Новый BLG X70 от 2 миллионов 190 тысяч рублей уже в Акаме. Время обновиться, выбрать свой маршрут и свой автомобиль. Ждем вас в Акаме BLG на Металлургов 82. Акаме BLG. Ваш май с новым автомобилем. Реклама ООО «Ава Моторс» NN66743-30301. Предложение до конца мая текущего года. Количество авто ограничено. Подробности на сайте blg.akami.ru и по телефону +7 343 227 77.
3: 102.5 Джем FM.

0: 10 часов 21 минута в Екатеринбурге. За окном плюс 25 градусов. Подводим итоги темы утра. Разыгрываем пару пригласительных на дискотеку «Юность». Категория 18+. Спрашиваем тебя сегодня, что необычного есть в твоем автомобиле. Итак, что нам уже написали?
1: Юля очень подробно описала свой автомобиль, детали, которые в нем есть. Итак, в очень необычном автомобиле-космолете в моем есть много всего. Гаджет для номера телефона наклеен на панели. Подушечки под спину и шею. Удобные вкладки между передними сиденьями, чтобы ничего не падало. Под сиденье можно положить телефон, карточки или любые другие мелочи.
0: Интересно.
1: Ведерко под мусор на дверь. В него можно две бутылочки поставить.
0: Интересно.
1: Маленькие кармашки, сеточки для всяких мелочей. Розовый кот на присосках. Резинки, держалки в багажнике. Аж 4 штуки.
0: Удобная
1: сама
0: вещь.
1: Сшила.
0: Прекрасно.
1: Пылесос-насос.
0: Пылесос-насос?
1: Да. Тут еще, значит, какой-то разветвитель на 4 гнезда.
0: Ну, это, скорее всего, от прикуривателя.
1: Была собачка еще на панели, сломалась. Ну и, конечно, еще куча всяких тряпочек, химии и даже еще немного краски для подкрашивания сколов. Это так, навскидку, что увидела?
0: Вот это да, полный комплект, полный набор, да? Упакованная машина, мне кажется. Много полезного есть. У меня, кстати, тоже резиночки в машине валяются, но они у меня пока не пристегнуты, хотя благодаря этим резинкам можно много чего пристегнуть, и это очень удобно.
2: Да, кстати, я вот у тебя, Палыч, тоже гаджет хороший подглядел.
0: Какой?
2: Он же и в морозы заводить, он же и повербанк.
0: А, ну да, не в машине просто у меня лежит, а так он у меня тоже есть, тоже должен находиться. Вот. Это такая маленькая штучка, он как пауэрбанк действительно используется. Я вот езжу, например, в разные города, беру его с собой, там и фонарик есть функция. Ну, конечно, основное это как пауэрбанк, а так еще плюс к нему подключаются вот эти крокодильчики, разъемы, и если, например, в мороз чуть-чуть не хватает твоему аккумулятору, подходишь, и он добавляет, и несколько раз меня уже спасал.
2: Да.
1: Круто.
0: Классная
2: вещь.
0: Удобное приобретение, правда, нравится мне. Ну, а сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Наташи. А вот у меня в машине полный набор медицинской сестры. Штатив, система для капельниц, физраствор, шприц, жгут, спиртовые салфетки. Ну и когда останавливают для проверки документов, проще сделать укол или поставить капельницу, чем найти права или СТС. По-моему, это очень мило. Наташ, спасибо, что им делаешь хорошее, доброе, уверен дело, помогаешь людям, раз у тебя все, что нужно, есть. Такая слегка скорая помощь, да, в автомобиле для всех. Наташа, именно тебе мы сегодня вручаем наш главный приз – пара билетов на дискотеку «Юность». Ну и спасибо огромное всем, кто писал нам свои истории и сообщения. Завтра новый день и новая тема в утренней гимнастике.

0: 10 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 25 градусов. Далее на GMFM яркие заголовки. Рита что-то нам нашла.
1: В Екатеринбурге пройдет мохнатый выпускной.
0: Мохнатый?
2: Реклама. Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы GEM-FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
0: GEM-FM. Ладно, 11 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 25 градусов. Прямо сейчас на GEM-FM яркие заголовки. Рассказывай.
1: 31 мая в парке Маяковского пройдет необычный праздник. Мохнатый выпускной.
5: Подожди, как-то...
0: Подробности бы хотелось, потому что мохнатый почему-то шмель сразу.
5: Сразу, да.
0: 31-е.
1: Ну, это тоже про животных. Это такая семейная акция, большой праздник в поддержку бездомных животных. Гостей ждут встречи с собаками из приютов, квиз о кошках и собаках с призами, кстати, концерт юных вокалистов, трюковое шоу, а также... торжественное награждение владельцев, которые уже взяли своих питомцев из приютов или прошли обучение в специальной зоошколе.
0: О, ничего себе.
1: Кстати,
0: программа.
1: Бордер-колли Дакота и Илви покажут трюковое шоу. Они являются еще собаками-терапевтами и продемонстрируют не только свои цирковые номера, но и на практике покажут, как лечат их пушистые объятия.
0: Класс.
5: Да. То есть можно подлечиться.
1: Все это пройдет на летней сцене. Там же можно будет познакомиться с подопечными из приютов, живот можно будет гулять, обниматься, фоткаться. А представители приютов расскажут, что необходимо сделать, чтобы забрать питомца себе. Рядом, кстати, будет проходить ярмарка всяких уральских мастеров, ярмарка ручной работы. Завершится праздник дискотекой с гигантской картонной собакой Рексом и ее хозяином на ходулях.
0: Интересно. То есть, в принципе, можно, главная цель, наверное, пристроить животных, да? То есть, можно прийти и выбрать себе
1: Да, можно даже принести корм для питомца.
0: А либо что-то принести?
1: Акция в поддержку, да, благотворительная акция, чтобы люди знали, что это ответственно, да, что чтобы взять питомца к себе, это не так просто, и вот всякая там зоошкола будет проводить свои мероприятия тоже.
0: Ну, интересно, мне кажется, есть, наверное, многие, кто бы хотели себе приобрести собачку, животное, кошечку, но нет либо финансовой возможности, либо не все знают, например, или боятся.
1: Либо боятся, да. Здесь страхи могут развеяться какие-то.
0: Пришел, проконсультировался и, в общем-то, сделал свой выбор.
1: Мне кажется, вообще классно провести время еще можно.
0: Это правда. Доброе какое-то доброе мероприятие, мне кажется, да?
4: Прогноз погоды на GEM-FM.
0: 10 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на GEM-FM ООО «Наш медицинский центр Процельс». За окном сейчас плюс 25 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 29, плюс 31 градус. В Первоуральске сейчас плюс 23. В Полевском и в Туринске сейчас плюс 24. В Асбесте плюс 25 градусов.
2: Реклама. Процельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
6: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
2: Многопрофильная клиника «Процельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Процельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: тебя есть утренняя джемнастика.
1: На 102.5 FM.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Где пробки?
1: 10 часов 46 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 25 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Джим ФМ ООО «Ника Моторс», «Субару Центр», «Екатеринбург Восток», дублер сибирского тракта 17А.
2: 6 баллов на улицах Екатеринбурга, движение затруднено. Стоят улицы Новгородцева от Сорокалетия Комсомола до Объездной, также Большакова от Цурикова до Белинского, Фурманова от Серова, также до улицы Белинского. Много машин на Щерса от Цурикова до Машинной, на Космонавтов от Победы до улицы Фронтовых бригад и на Высоцкого от Сорокалетия Комсомола до улицы Горшин. Подход.
3: Реклама. Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
4: 102.5 Джем FM.

0: 10 часов 51 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 25 градусов, все теплее и теплее становится за окном. Прекрасная погода, уже пляжи работают, фонтаны работают, летники появляются в Екатеринбурге, наступило лето!
1: Это правда, ну классно, классно. Но комаров еще очень много, не знаю, заметили вы или нет,
0: заметили.
1: Я вчера вечером шла, все от них отбиваются, все возмущаются, но это такая данность тоже неизбежная.
0: Они сейчас еще самые голодные после зимы-то, они к концу лета наедают. А сейчас они прям проснулись
2: да.
0: Есть хотят. Самочки атакуют нас, самочки комаров. Самцы не кусают, самцы травку едят. Так, ну что, привет и поздравления, конечно же, принимаем. Мессенджер Макс +7 9 3 2 0 2 0 102 и 5. А за весь парад в течение всего дня, пожалуйста, от диджея Дэна для вас и музыка, и ваши привет и поздравления. Также Яна делает свежие истории, каждый час рассказывает вам, а в 17:00 к ней присоединяется уже Миш Киселев, где они будут делать уже вечернее шоу на Джем ФМ, оно так и называется «Джем без правил». Что прошло сегодня интересного, что будет интересного, естественно, призы, подарки и отличное настроение. Все это на Джем ФМ. Ну что, вам остается только пожелать хорошего, легкого вторника.

0: Новости на Jam.fm.
1: Доброе утро. Летние каникулы для российских школьников невыпускных классов начнутся уже 27 мая, на 5 дней раньше обычного, напомнили в Минпросвещение. Это нужно, чтобы школы успели подготовить пункты приема экзаменов у 9 и 11 классов, которые будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ. У остальных учеников каникулы начнутся сразу после последнего учебного дня. Родителям советуют заранее уточнить график в своей школе. Власти Екатеринбурга с третьей попытки выбрали поставщика 15 автобусов-гармошек. Им стала ООО «Автотехком», являющаяся официальным дилером производителя автобусов «Волга-Бас». Эта же компания осуществляла такую же поставку в прошлом году. Городские власти трижды с февраля этого года объявляли аукцион. В первый раз никто не заявился. Во второй единственный участник подал заявку с техническими недочетами. На третий тендер также заявился один участник, и его заявка была в норме. Автобусы должны быть доставлены до 30 июня. Их планируется отправить на маршруты номер 50, 64 и 67. Суд смягчил приговор Роману Штадлеру за стрельбу в воздух у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона. 2 года колонии поселения заменили на 2 года принудительных работ с удержанием 15% доход государства. В один из октябрьских вечеров 2023 года Роман Штадлер, находясь у храма Большой Златоуст, выстрелил в воздух из пневматического пистолета. Видео со стрельбой вызвало большой общественный резонанс. Запись привлекла внимание общественности и правоохранительных органов. Самая большая зарплата среди ректоров свердловских вузов у ректора Уральского федерального университета. Илья Бабков в 2025 году зарабатывал в среднем 910 тысяч рублей в месяц. На втором месте ректор Горного университета Глеб Батрак с зарплатой 658 тысяч. На третьем руководитель Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик 572 тысячи рублей в месяц. На четвертом ректор архитектурного университета Александр Долгов, который зарабатывает в месяц почти 502 тысячи рублей, замыкает пятерку ректор Листеха Евгений Платонов с зарплатой в 431 тысячу рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Исчезновение российских туристов разорило туркомпании в Карловых Варах. Около 18 тысяч таких компаний не смогли продолжить свою работу из-за оттока россиян с популярного чешского курорта. Как пишет агентство РИА Новости, самый острый период для местных бизнесменов пришелся на 2023 год. Ранее стало известно, что количество российских туристов в Чехии сократилось более чем на 90%. Доллар сегодня 72.35, евро 84.07.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Всем доброго-бодрого в Екатеринбурге. 11.03, спонсор выпуска ООО «Уралтрак Донфэнг», центр Екатеринбург. За бортом солнечный плюс 25. На сегодня синоптики нам пообещали переменную облачность, без осадка, ветер северо-запада 4,9 метров в секунду. В течение дня 29.31. Жары.
0: Реклама.
3: Что за новый кроссовер на парковке?
4: Dongfeng. Крутой салон, полный контроль движения, высокий клиренс и вместительный багажник. 197 лошадей, а расход всего 7,2 литра. Гарантия 5 лет. Убедись сам на тест-драйв. До 31 мая бери в рассрочку под 0,01% и подарки получишь. Звони 380-80-66. Березовский тракт 9. Автомобильная столица Урала.
5: Кредитор АО «Альфа-Банк». Подробности программы на сайте alfabank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Наслаждающийся, улыбающийся Егор Крид. Ну ведь, когда что-то нравится, значит, и настроение хорошее. Пусть у тебя будет как минимум такое же. И удачно, классно начинается вторник. С меня, как всегда, хорошая музыка. У микрофона я, диджей Дэн. Всем большой привет. Группа Hi-Fi на подходе, затем Клава Кока. Ну а прямо сейчас Афинбах на Jam FM. It's time.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 11.15 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». 5 баллов, движение плотное. Это все на страничке сервиса «Яндекс.Карт». ЕКАД стоит от 19 километра до Высоцкого. Высоцкого, 40-летия, Комсомола до улицы Егошинский подход. Восточка от Советска до Декабристов. Большкова от Серова до Белинского. Постоянно космонавтов от Мельковского, Перука до Турбины. Такая же история на Московской. От Объездной до Щерса. Фурманова стоит от Сурикова до Белинского. Трудовая, Березовский тракт от Барьерной до Мурзинск.
1: Реклама. Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Куда бы ты ни ехал, ни направлялся, для тебя приготовила свежие истории Яна Ефимова через несколько секунд на Jam FM.
1: Реклама.
2: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на Jam FM.
6: Привет! Стасия Милославская вышла замуж за футболиста. Актриса официально связала себя узами брака с нападающим ЦСКА. Егору Ушакову всего 23 года, и он сумел покорить сердце звезды. Пара расписалась в Москве. Как пишет The Voice, молодожены решили скромно отметить события. На свадебной церемонии присутствовали самые близкие люди. Нежные снимки мужа и жены выложила в сеть свадебное агентство, которому пара доверила организацию. На кадрах видно, что для свадьбы Стасия выбрала коротенькое белое платье. Егор был одет в классический черный смокинг. После официальной части события праздник продолжился в одном из самых богатых особняков столицы. Поклонники отреагировали на новость позитивом и теплотой. Они отметили, что Стасия расцвела рядом со спортсменом, а это не может не радовать. Отмечу, что Стасия Милославская старше своего избранника на 8 лет. Ну а мы тоже поздравляем ребят от всей души. Желаем, чтобы раз и навсегда. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
5: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 11:29 на наших родинах. В центре Екатеринбурга солнечно, плюс 25. На сегодня синоптики прочат переменную облачность, без осадков, ветер северо-запада 4 до 9 метров в секунду. Ну а в течение дня до плюс 31.

Каком на голову? Ну, обычно говорят в таких ситуациях, когда все и сразу на тебя сваливается, и пятое, и десятое, и не знаешь, что делать, хочется от всего этого уйти. Так вот, никогда не уходи. Вот к этому призывает польский диджей Сибул на Jam FM. Не уходи и найди утешение в музыке. Хорошее предложение. Тем более здесь, на Jam FM, музыки хорошей на всех хватит. Ну и поменьше проблем, побольше приятностей. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Артур Пирожков, затем Бирвольф, а прямо сейчас Сергей Лазарев на

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 11.45 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс». Субару, центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. 5 баллов по-прежнему сервис Яндекс.Карты. Рисует у себя на страничке. Высоцкого стоит от 40-летия Комсомола до улицы Егошинский подход. Здесь оставим более 40 минут. 30 минут – это космонавтов. От Мельковской переулка до фронтовых бригад. В районе 15 минут – это ИКАТ. От 19 километра до моста через ЖД-дорогу. Светлореченская от Василькова до Обезной. Большакова от Сурикова до Белинского. Восточка от Малышева до Декабристов. Ну и 10 минут – это Карла Либкнехта до Люксембурга. Шевченко до Карла Маркса. Щерс от Сурикова до Машинной. Малышева стоит от Мира до улицы Егоршинский подход.
3: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
1: 102.5. Jam FM.
5: Touch. You. Right now.

Ёлка на позитиве с оранжевым настроением, со свеженькой вещицей на Jam FM проще. Ну, где-то именно такое надо включать режим, а где-то посложнее. В общем, по ситуации. Ну, а в целом, гармоничного вторника, где бы ты ни находился, тебе еще большой привет. И в первую очередь, хорошая музыка. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Бахти Туркян, затем Маранди. Ну, а прямо сейчас Юлиана Караулова на Jam FM.

0: готовься к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
2: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
3: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
4: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
5: Главный футбольный матч года. Урал бьется за выход в премьер-лигу.
6: Первый стыковой матч. Среда, 20 мая. Екатеринбург-Арена. Начало матча в 19:30.
5: Поддержи любимый Урал.
6: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
7: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
8: 2026 год.
7: Екатеринбург, 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
9: 235-0905.
0: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Где пробки?
11: 12:16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Ава Моторс». Официальный дилер «Билджи Аками» в Екатеринбурге на «Металлурга-82». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Светлореченская стоит от Васильковой до Репина, Высоцкого, 40-летия Комсомола до улицы Егошинский подход. На этих направлениях оставим около 30 минут. В районе 15 это Малышева от Смир до улицы Егошинский подход, Яката 19 километра до 16, Космонавтов от Мельковской переулка до Фронтовых бригад, Блюхера от Смира до Раевского. И 10 минут с Восточка от Малышева до Декабристов, Токарев Халтурина от Репина до Готвальда, Машина строителей от Донбасска до 40-летия Октября.
1: Реклама. Почувствуйте май по-новому. Ярко, свободно. За рулем нового BLG X70. Новый BLG X70 от 2 миллионов 190 тысяч рублей уже в Акаме. Время обновиться, выбрать свой маршрут и свой автомобиль. Ждем вас в Акаме BLG на Металлургов 82. Акаме BLG. Ваш май с новым автомобилем.
12: Реклама ООО «Ава Моторс» NN66743-3301. Предложение до конца мая текущего года. Количество авто ограничено. Подробности на сайте blg.akami.ru и по телефону +7 343 227 62 77.
0: И снова музыка прямо сейчас.
13: 102.5. Джим ФМ.

0: Ну а наша преданная, никакая не бывшая, Яна Ефимова приготовила для тебя свежие истории через минутку с небольшим на Jam FM.
1: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Давно не были в отпуске? Любите квизы? Руда Геймс приглашает на репетицию отпуска в центре Екатеринбурга. Квиз-машина «Турецкий отдых». 8 туров про кино, музыку и сериалы, а после игры дискотека до полуночи. Фабрика Event Hall. 22 мая, пятница. Собирайте друзей и станьте самой яркой командой вечера. Билеты на rudagames.com. 18+. АУК КРУДА УГРН 122-160-003-500-1.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
5: Привет! В Екатеринбурге представили кошачью выставку. В галерее «Ателье» продемонстрировали первую персональную выставку художника Станислава Рика. Необычная экспозиция получила название «На душе кошки скребут». Она направлена на то, чтобы прислушаться к своему внутреннему голосу и проанализировать внутреннее состояние. Ранее усатых можно было увидеть на окнах заброшек в разных городах России. Теперь они стали полноценной частью выставки. Каждая из 27 работ выполнена в технике скретчинг. Это такая определенная разновидность гравюры. Слой поверхности соскабливается специальным инструментом, создавая рисунок. Организаторы проекта поделились. Главная мысль проекта заключается в том, чтобы столкнуть зрителя с отражениями его внутреннего мира и получить прямую ассоциацию с его собственными внутренними кошками, которые иногда скребут на душе у каждого о своем. Зритель будет отражаться в стеклах работ, что напрямую подчеркнет идейный замысел. Отмечу, что Станислав Рик – основатель и постоянный участник арт-группы «Злые». Ну а что, вполне себе очень даже креативно. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 12.33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За бортом солнечное плюс 26. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-запада 4 до 9 метров в секунду. Ну а в течение дня жаришка 29-31. Тепла.
1: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
6: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
1: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: пойду.
1: Есть две категории людей, которые сказал, сделал, человек слова. Big Day Night, наверное, к этой относится. По контексту, по крайней мере, этой вещицы. Ну и другая, которая так припугнуть, любя. Это совершенно другая история. Но какой бы ты к категории ни относился, ты не уходи, оставайся, располагайся. Чай, кофе, вкусняшки не обещаю. Ну, я думаю, что сам это все в твоих возможностях себя любимого обеспечу для комфортного вторника. Ну, а я обеспечу со своей стороны, конечно, только хорошую музыку. Меня зовут Диджей Дэн, двигаемся дальше. Скоро Денис Клявер, затем Алан Волкер и британская певица Мик. Прям по курсу Матвей Мельников на Джем ФМ.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 12.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс Субару», центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Блюхер стоит от Мира Дашевская, Высоцкого, Царакалетти, Комсомола до улицы Егоршинский подход, Светлореченская от Васильковой до Репина, Малышева от Мира до улицы Егоршинский подход, Космонавтов от Мельковского переулка до фронтовых бригад, Тормоздел на Восточной от Малышев до Декабристов, ЕКАД стоит от 20-го километра до реки Березовка, Серафим Дерябина, Токари, Халтурина от Гурзувской до Готвальда.
3: Реклама. Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM. Понятно.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый день. Иран готов передать обогащенный уран России вместо США. Об этом сообщает телеканал «Аль-Хадад» со ссылкой на доработанный Тегераном проект соглашения по урегулированию конфликта с Вашингтоном. Также Тегеран может отказаться от требований к США о компенсации нанесенного в ходе войны ущерба, но планирует добиваться от Вашингтона экономических уступок. Более 50 стран примут участие в работе выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Она пройдет с 6 по 9 июля. Страной-партнером в этом году станет Индонезия. Общая площадь выставочной экспозиции составит около 50 тысяч квадратных метров. В прошлом году на «Иннопроме» Свердловская область заключила соглашение более чем на 65 миллиардов рублей. В частности, они предусматривали увеличение доли уральской продукции в магазинах, улучшение качества воды в реке Чусовой, испытание новых трамваев трех компаний в Екатеринбурге и прочее, сообщает газета «Коммерсант». 40-я больница в Екатеринбурге открыла для пациентов новый приемный покой. Пациентов, которые обратились самостоятельно, с 8 утра будут принимать в зеленой зоне. Корпус пока не открыт для машин скорой помощи. Заканчиваются работы по подъему козырька другого здания, к которому будут подъезжать автомобили. Работы завершатся в середине июня. Тогда приемный покой заработает полноценно, говорит министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. При этом прежнее отделение также продолжает работу. В нем также оказывают экстренную помощь пациентам, пишет «Комсомолка». В Екатеринбурге побит температурный рекорд. Вчерашний день стал самым теплым 18 мая за всю историю метеонаблюдений. Как сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге, днем в городе было плюс 30,2 градуса. Среднесуточная температура составила плюс 23,3 градуса. Это на 11 градусов выше нормы. Сегодня днем в Екатеринбурге еще жарко, но уже к ночи регион окажется на восточной периферии антициклона, по которой на юг распространяется холодный воздух. В северной половине области пройдут кратковременные ливневые дожди с грозами. 21 мая будет тоже прохладно, однако похолодание кратковременное. 22 мая снова потеплеет. Люди с высшим образованием зарабатывают больше тех, кто нигде не учился. В исследовании приняли участие более 900 тысяч человек. На его итоги ссылается портал «Правда.ру». В соответствии с этими данными, бакалавриат приносит примерно 6 миллионов рублей за 15 лет. Айтишники получают на 9,5 миллионов рублей больше людей без образования. Инженеры на 15 миллионов, гуманитарии на 2,5. Даже высокие оценки по математике в школе тоже связаны с дополнительными 8 миллионами рублей за тот же срок. Доллар 72.35, евро 84.07.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 13.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Уралтрак». Джак-центр Екатеринбург. С бортом солнечное плюс 28. На завтра, среду 20 мая, синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных, при этом направление от 2 до 6 метров в секунду. А этой ночью, завтра днем 17.20, выше нуля.

Вот так, знай наших. Я про нашего земляка, не лето, на Jam FM. Всем известная история, как говорится, на белой лошади в Москву. Въехал, и причем своим только трудом, без какой-либо помощи. Это такое тоже имеет место быть. Поэтому, если очень захотеть, можно в космос улететь. Пусть все твои хотелки, желалки сбываются. Веры в себя, силы, хорошего настроения. Двигаемся дальше с хорошей музыкой. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Вирус, затем Мари Краймбрери. Ну а прямо сейчас Клан Карусел на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 13.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». 4 балла из 10 горят на страничке сервиса Яндекс.Карты. Блюхер отстает от Мира до Шевской, Малышева от Мира до улицы Егоршинский подход. Космонавтов от Мельковской переулка до машиностроителей. Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход. Постоянно Светлореченская от Василькова до Репина, на Восточной от Малышева до Декабристов. Много машин на 8 марта от Брюшков до Щерс, на Икаде от реки Березовка до моста через ЖД-дорогу.
1: Реклама.
3: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
0: И снова музыка прямо сейчас.

0: Где бы ты ни находился, на земле, в воде, в воздухе, для тебя свежая история приготовила Яна Ефимова через минутку с небольшим на Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8348.
2: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Jam FM.
9: Привет! Оксана Самойлова не боится конкурировать с Джиганом в музыке. Блогерша всерьез задумалась о карьере певицы. Она уже давно размышляет над тем, что хотела бы выпускать авторские треки и даже давать концерты. Многодетная мама рассказала журналистам, что ни в коем случае не боится конкурировать с Джиганом за славу и любовь слушателей. Модель желает получить все и сразу. Оксана поделилась. «У меня очень много проектов, в которых я сейчас развиваюсь. Я хочу все, и я хочу просто все и сразу. И ведущей быть, и участвовать, и музыка. Я тоже все это хочу». По словам звезды, она нисколько не будет переживать за то, как на ее творчество отреагирует рэпер. Как сообщает Супер, Самойлова уверена, что ей не нужна поддержка других звезд для пиара. Якобы ее имя уже стало хорошим и мощным брендом. Оксана дополнила: «Как будто бы в моем случае то, что Самойлова будет петь, это уже жесткая коллаборация. Дополнительный трамплин мне не нужен. А вот чтобы удержаться, это уже другой вопрос». Отмечу, что пара официально развелась 1 апреля. Меньше слов, больше действий. Ждем премьеру. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
8: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 13.32 на наших родинах. В центре Екатеринбурга солнечное плюс 27. На завтра, среда, 20 мая, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. На этой ночью и завтра днем 17-20 тепла.

И не просто будем, а с подарками, но не все. Если бы у меня было для всех, я бы всем отдал билет. Но у меня, к сожалению, одна пара билетов на игру Урала и Махачкалинского «Динамо». Без возрастных ограничений. На правах рекламы. Матч пройдет в эту среду, уже завтра в 19:30 на Екатеринбург-арене. Это матч сезона, игра за выход в РПЛ. Так что поддерживаем наш Урал. Паспорт болельщика не нужен, без возрастных ограничений. Разыграю в следующем часе. Сейчас говорю, чтобы вы были готовы, уже приготовили свои телефоны, свои Максы, мессенджеры. Да, в следующем часе прозвучит отмашка с 14 до 15. Как только услышишь, твоя задача прислать футбольный мячик, смайл к нам в Макс. Плюс 7932-020-1025. Будешь пятым по счету и укажешь номер телефона. Тогда билеты твои. Розыгрыш на Jim FM билетов в следующем часе с 14 до 15. Слушай внимательно.

0: готовься к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 13.48 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Абва Моторс». Официальный дилер «Билджаками» в Екатеринбурге на «Металлурга-82». Как сообщает сервис «Яндекс.Карты»? Сложно в данный момент на Малышева от Мира до улицы Егоршинский подход. Блюхера стоит от Мира до Шевской, Высоцкого, от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход. На этих направлениях оставим более 20 минут. В районе 15 это Космонавтов от Мельковского переулка до Машиностроителей, Восточка от Малышева до Декабристов, Светлореченская стоит от Васильковой до Объездной, 8 марта от Большаков до Щерса и 10 минут. Репина, Верхнеесецкий бульвар, Кирова от Малышева до Токарей, Фурманова от 8 марта до Белинского.
1: Реклама. Почувствуйте май по-новому. Ярко, свободно. За рулем нового BLG X70. Новый BLG X70 от 2 миллионов 190 тысяч рублей уже в Акаме. Время обновиться, выбрать свой маршрут и свой автомобиль. Ждем вас в Акаме BLG на Металлургов 82. Акаме BLG. Ваш май с новым автомобилем. Реклама ООО «Абва Моторс» НН66743-3301. Предложение до конца мая текущего года. Количество авто ограничено. Подробности на сайте blg.akami.ru и по телефону плюс 7-343-227-6277.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Jam FM.

0: Джем FM.
1: Утром.
0: Джем FM.
1: Днем.
0: Джем FM.
1: Вечером.
0: Джем FM.
1: Ночью.
0: Всегда Джем FM.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ Проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Россия начала учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, сообщает Минобороны. Учения стартовали сегодня, продлятся до 21 мая включительно. В них участвуют ракетные войска стратегического назначения, Северные Тихоокеанские флоты, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. В ходе маневров проведут пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам в России. Также будут отрабатывать вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Беларуси. На Свердловской железной дороге подготовили к лету 21 пожарный поезд. Чаще всего спецсоставы привлекают для тушения природных пожаров в полосе отвода магистрали и близ нее. В апреле-мае спецпоезда уже 4 раза выезжали для тушения огня в Свердловской области и в Пермском крае. На ключевые станции Свердловской области отправили 8 пожарных поездов, 5 в Пермь, 4 в Тюмень, по 2 в Ханты-Мансийский и Малоненецкий округа. Общая вместимость одного поезда достигает 180 тонн, что эквивалентно 70 автоцистернам с водой. Это позволяет спасателям экономить время на поиске источников воды, пишет газета «Коммерсант». Судебные приставы разыскали в Екатеринбурге египтянина с долгом по алиментам на 1 миллион рублей. Он не платил своим дочери и сыну. Приставы установили, что он не проживает по месту регистрации, официально не работает. Осенью прошлого года неофициально он трудился массажистом в спа-салоне. Тогда приставы его нашли и предупредили об административной и уголовной ответственности, если он будет дальше уклоняться от выплат. Однако он не исправился, и приставы нашли его снова, уже в другом массажном салоне. В отношении египтянина составили протокол, пишет газета «Коммерсант». Фестиваль барбекю, который находился под угрозой срыва из-за отсутствия разрешения от мэрии и полиции, нашел новую площадку. Мероприятие состоится в фан-зоне парка Маяковского. Все запланированные активности состоятся. Гастрономические, творческие мастер-классы, викторины, презентации, интерактивы и музыкальные выступления. Об этом порталу «Ура.ру» сообщили организаторы. Фестиваль пройдет в предстоящие выходные. В Госдуме предложили поощрять отличников бесплатными путевками в детские лагеря. Инициативу выдвинул лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Кроме того, он считает, что за золотую медаль выпускникам следует выплачивать федеральную награду не менее 5000 рублей. Сейчас в стране есть выплаты для стобальников ЕГЭ и победителей всероссийских олимпиад, но золотые медалисты пока без финансового поощрения. Новая система поддержки повысит мотивацию детей и престиж учебы. Инициатива уже направлена на рассмотрение. Если ее одобрят, первые награды отличники смогут получить уже в ближайшее время. Доллар 72.35, евро 84.07.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 14.05 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». За бортом без изменений солнечные плюс 27. На завтра, среду 20 мая, синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. На этой ночью, завтра днем 17-20 тепла.
1: Реклама. Где срочно сделать рентген? Рентгенография 7 дней в неделю в Екатеринбургском медицинском центре на Шевченко 9. Единый телефон 379-0770.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Винтаж с Малахитом, со свежей вещицей на Джим ФМ, ну а я с билетами на футбол. Но если конкретно про сейчас, то напоминаю, что в этом часе, это только напоминашечка, в этом часе с 14 до 15 разыграю билеты на игру Урала и Махачкалинского Динамо без возрастных ограничений. На правах рекламы матч пройдет уже завтра, 20 мая в 19:30 на Екатеринбург-арене. Матч сезона, игра на минуточку, за выход в РПЛ. Так что поддерживаем наш Урал как следует. Паспорт болельщика не нужен без возрастных ограничений. Но схема не изменилась. Скоро прозвучит отмашка от меня. Услышишь, твоя задача — прислать смайл в виде футбольного мячика к нам в МАКС. Плюс 7932-020-1025. И важное условие — быть пятым по счету. И указать обязательно номер телефона. Потому как, вот сколько бы ни говорил, некоторые не указывают номер телефона. Поэтому, пожалуйста, сразу пишите, чтобы связаться мог я с вами для вручения подарка. Итак, слушай внимательно, скоро будет отмашка, и разыграю билеты на футбол на игру Урала и Махачкалинского Динамо.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 14.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Абва Моторс», официальный дилер «Билджи», Аками в Екатеринбурге, на «Металлурга-82». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, блюхером стоит от Мира до Ашевская, Высоцкого, Царакалетти, Комсомола до улицы Егоршинский, подход Космонавтов, от Мельковского переулка до фронтовых бригад, с Потерпенно-Восточной, от Малышева до Декабристов, Большакова стоит от Сурикова до Чапаева, 8 марта от Большакова до Щерса, Светлореченская от Васильковой до Обездной, Репина, Верхий, Сецкий бульвар, Кирова, от Малышева до Токарей.
1: Реклама. Почувствуйте май по-новому. Ярко, свободно. За рулем нового BLG X70. Новый BLG X70 от 2 миллионов 190 тысяч рублей уже в Акаме. Время обновиться, выбрать свой маршрут и свой автомобиль. Ждем вас в Акаме BLG на Металлургов 82. Акаме BLG. Ваш май с новым автомобилем.
3: Реклама ООО «Абва Моторс» N66743-3301. Предложение до конца мая текущего года. Количество авто ограничено. Подробности на сайте blg.akami.ru и по телефону плюс 7-343-227-6277.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Jam FM.

0: Невесомая. Ну, в смысле, с облаками. Майя Мишель на Джем ФМ. А Яна Ефимова со свежими историями. Через минутку с небольшим. На Джем ФМ.
1: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы. На набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
2: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
3: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко. Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
4: Главный футбольный матч года. «Урал» бьется за выход в премьер-лигу.
5: Первый стыковой матч. Среда, 20 мая, Екатеринбург-Арена. Начало матча в 19:30.
4: Поддержи любимый «Урал».
5: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
6: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8. 2026 год, Екатеринбург, 0+.
7: Дни рождения и выпускные в «Радугаленде». Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
8: Чтобы его за меня организовали.
7: Сделаем.
9: «Радугаленд». Детские праздники под ключ. Подробности на сайте radugadefisland.ru. Телефон 311-4190.
10: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
11: 235-0905.
12: 235-0905. Джем ФМ.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Свежие истории на Джем ФМ.
15: Привет! Анна Заворотнюк обнаружила в своем дворе голубое яйцо. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк поделилась с поклонниками мистической истории. Вот уже второй год подряд она обнаруживает во дворе своего дома необычную находку – голубое яйцо. Девушка уверяет, что птицы пытаются подать ей определенный знак. Правда, какой именно, она пока не знает. В личном блоге Анна показала, как держит в руках крохотное голубое яйцо, которое мог оставить певчий дрозд. По словам звезды, она считает это очень странным совпадением. Она прокомментировала: «Я вспомнила, что ровно год назад утка села в гнездо прямо у меня на балконе, а потом вылупляла утят. В какой-то момент это все превратилось в настоящий сериал. И теперь, спустя год, я опять нахожу яйцо. Если это снова случайность, то очень странное». Как пишет Супер, подписчики дочери Заворотнюк отреагировали на историю позитивно. Они считают, что яйцо – предвестник чего-то нового и, несомненно, счастливого. Многие поделились своими домыслами в комментариях. Они написали: «Ну это же к ребеночку! А может, это тот самый знак? Беременность? Яйцо – это же новая жизнь, начало нового этапа. Будем скоро ждать пополнения в семействе». Отмечу, что Анна Заворотнюк уже воспитывает маленького сына по имени Марсель. Действительно, настоящая мистика. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
14: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 14:34 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За бортом солнечное, плюс 27. На завтра, среда, 20 мая. Синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем 17-20 выше нуля.
14: Реклама.
16: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
17: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
16: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
18: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Всем привет и билет, вернее, парочку билетов на игру Урала и Махачкалинского «Динамо» без возрастных ограничений на Jam.fm разыгрывают. Да, это моя отмашка. Прямо сейчас твоя задача прислать смайл в виде футбольного мячика к нам в Макс. +7 932 020 102.5. Будешь пятым по счету, это важное условие, и тогда билет твой. Ну и, конечно, укажи номер телефона. Без номера я с тобой не смогу связаться. Номер телефона и смайлик футбольный мячик нам в Макс. +7 932 020 102.5. И 5. На правах рекламы. Матч пройдет уже завтра, 20 мая, в 19:30 на Екатеринбург-арене. Игра за выход в РПЛ. Так что поддерживаем наш Урал. Паспорт болельщика не нужен. Без возрастных ограничений. Так, присылай к нам Макс. +7 932 020 102.5. Смайл, футбольный мячик.

Забери билеты с собой. Но это в нашем случае, в случае розыгрыша на Jam FM билетов на игру на футбол Урала и Махачкалинского Динамо. Конечно, не все заберутся, один победитель, потому что у меня парочка билетов, да, разыгрываю билет на футбол на Jam FM. Не так давно прозвучала отмашка, нужно было прислать футбольный мячик, смайл к нам в Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5. Ну и важное условие — быть пятым по счету и указать свой номер телефона. Киров победитель сегодня. Ну вот такой никнейм в Максе, не знаю, как по паспорту, как зовут, но тем не менее последние цифры 78-51. Киров, поздравляю, билеты твои. На правах рекламы, матч пройдет в эту среду 20 мая в 19:30 на Екатеринбург-арене. Это матч сезона, игра за выход в РПЛ, так что не по-детски поддерживаем наш Урал. Паспорт болельщика не нужен, без возрастных ограничений. Еще раз поздравляю, Киров.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 14.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс Субару», центр Екатеринбург-Восток. Дублер сибирского тракта 17А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, восточная стоит от Ленина до Декабристов, Малышева от Гагарина до улицы Егошинский подход, с Блюхера от Мира до Соколинская, постоянно космонавтов от Мельковского переулка до Турбинной, также на Щерса от Сурикова до Машины. Много машин на Турбинной от Учителей до Космонавта. Большакова стоит от Сурикова до Чапаева.
3: Реклама. Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru, новых и с пробегом. Ремонт любой сложности, аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый день. На Байкале перевернулась аэролодка с туристами. На борту было 14 человек, сообщили в МЧС. ЧП произошло в районе скалы Черепаха. 10 человек удалось спасти. Среди них 14-летний ребенок. Поиски еще четверых продолжаются. На месте работают спасатели, задействованы дополнительные силы. Причины ЧП пока не называются, сообщает РИА Новости. Следственные органы уже начали проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. ЗАГС Собрание Свердловской области сегодня переназначило Татьяну Мерзлякову на пост уполномоченного по правам человека на очередной 5-летний срок. За проголосовали 38 депутатов из 41, против были трое. Татьяна Мерзлякова избиралась омбудсменом уже 5 раз в 2001, 2006, 2011, 2016 и 2021 годах. Новый срок станет для нее 6-м. Прием заявок на участие в городском конкурсе красоты «Мисс Екатеринбург» продлится до 1 июня. В мэрии напомнили, что попробовать свои силы могут незамужние жительницы Екатеринбурга и студентки свердловских вузов и колледжей в возрасте от 18 до 25 лет и ростом от 165 сантиметров. Для участия отберут 25 девушек, до финального шоу дойдут 16 из них. Каждую неделю по решению организаторов конкурс будут покидать те участницы, которые меньше других проявят себя на занятиях. Финал, как обычно, в день города. Заполнить анкету участницы можно на официальном сайте конкурса. Ежегодную встречу выпускников КВН впервые с 2019 года перенесли из Екатеринбурга. В этом году она пройдет в Абхазии. Об этом сообщили газете «Коммерсант Урал» в пресс-службе телевизионного творческого объединения «АМИК». Там добавили, что встреча выпускников может вновь состояться в 2027 году в Екатеринбурге. Все зависит от того, насколько это будет интересно городу и какие поступят предложения. В прошлом году во встрече победила команда «Нарды» из Абхазии, второе место заняла сборная «МАИ» и третье – «4 татарин». Экспорт российских шоколадных конфет вырос на четверть с начала года. С января по апрель российские производители экспортировали конфет более чем на 60 миллионов долларов. Общий объем поставок превысил 13 тысяч тонн, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт». Среди основных покупателей продукции лидирующие позиции занимают Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Белоруссия, Таджикистан. В прошлом году Россия заработала на шоколадных конфетах 151 миллион долларов, и это пока рекорд. Доллар 72.35, евро 84.07.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «Автомобильная столица Урала», автосалон «Донфэнк». За бортом плюс 28. На завтра, среду 20 мая, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 17-20 выше нуля.
0: Реклама.
3: Что за новый кроссовер на парковке?
4: Донгфэнг. Крутой салон, полный контроль движения, высокий клиренс и вместительный багажник. 197 лошадей, а расход всего 7,2 литра. Гарантия 5 лет. Убедись сам на тест-драйв. До 31 мая бери в рассрочку под 0,01% и подарки получишь. Звони 380-80-66. Березовский тракт 9. Автомобильная столица Урала.
5: Кредитор АО «Альфа-Банк». Подробности программы на сайте alfabank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Настоящая любовь. Алексей Воробьев принимает ее всю как есть, без остатка, и с плюсами, и с минусами. Сумасшедший! На Jam FM вкупе с любовью тебе хорошего настроения, которое я подпитываю и делаю это с удовольствием, хорошей музыкой. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Иванушки Интернешнл, затем Люси Ботина. Ну а прямо сейчас составят компанию Purple Disc Machine и группа Hurts на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Помнишь, как это здорово летать во сне? Ха,
3: я знаю, как круто летать наяву. Аэротруба в Радуга-Лэнде. Современный аэродинамический тренажер. Симулятор свободного падения. Верни себе ощущение полета и подари эту радость близким.
2: Радуга Ленд. Летать легко.
3: Необходима предварительная запись. Подробности на сайте radugadefisland.ru.
4: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM. Где пробки?
6: 15.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». 4 балла. Сервис Яндекс.Карты рисует у себя на страничке. Малышева стоит от Гагарина до улицы Егошинский подход. Восточка от Ленина до Декабристов. Космонавтов от Завокзальной до Турбинной. На этих направлениях оставим более 20 минут. В районе 15 это Блюхера от Мира до Шевской. Ну и 10 это Турбинная от Учителей до Космонавтов. 8 марта от Ленина до Радищева. Карла Липкнехта Роза Люксембург стоят от Первомайска до Карла Маркса. Щерса от 8 марта до Машины.
5: Реклама.
7: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
8: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.fm.
2: Привет! Юлия Пересильд заявила, что больше не будет комментировать семейную жизнь. Актриса сообщила, что отныне не комментирует семейную личную жизнь. Принять такое решение ее подтолкнули слухи о том, что ее старшая дочь бросает школу, появившиеся после недавних заявлений актрисы. В личном блоге она публично обратилась к журналистам с просьбой больше не обращаться к ней с подобными вопросами, ни в длинных, ни в коротких интервью. Юлия прокомментировала. «Никаких комментариев я не дам ни по одному из этих вопросов, ибо никакие серьезные темы вас давно не интересуют. Вам из всего хочется сделать скандальчик. Делайте без меня. Мне это не интересно». Пересильд также с пониманием отнеслась к коллегам, которые вовсе отказываются от интервью и комментариев на любые темы. Напомню, что ранее Аня Пересильд объяснила, почему не хочет надолго оставаться в школе. По ее словам, она очень рано повзрослела и теперь чувствует себя в школьной среде не на своем месте. «Ну а я такое решение вполне себе поддерживаю. Ведь личное не публичное». Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: 15-29 на наших студийных. В центре Екатеринбурга плюс 28. На завтра, среда, 20 мая. Синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. На этой ночью, завтра днем, 17-20 тепла.

Матвей Мельников, намек на нас, на Jam FM. Ну, а я без намеков напрямую приглашаю писать, звонить, выходить на связь, если есть, конечно, повод. И вообще, самое первое — это желание порадовать своих близких, дорогих, любимых, кого угодно, вниманием, приветами, поздравлениями. Наше общение на Jam FM, отзовись, порадую я. В твоем распоряжении, как всегда. Можешь писать в Максе, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5, и оставлять также на нашей страничке ВКонтакте в группе Jam FM, и на сайте тоже строчить, radio.jamfm.ru. Кстати, на сайте все тоже звучит для всех, кто в онлайн, где бы не находился. Отзовись, порадуй, жду привет и поздравления, и продолжаю ставить для тебя хорошую музыку. Меня зовут DJ Dan, скоро Feist of Family, затем Vintage, а прямо сейчас певица Ния составит компанию.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 15.45 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Ава Моторс». Официальный дилер «Билджи Аками» в Екатеринбурге на «Металлурга 82». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Малышева стоит от Гагарина до улицы Егошинский подход. Здесь оставим более 30 минут. В районе 20 это «Космонавтов» от Челюскинцев до Турбины. Блюхер от Мира до Шевской. 15 минут. Восточка от Малышева до Декабристов. Турбинная от Учителей до Космонавтов. Ну и 10 минут. Луначарского от Ленина до Куйбышева. Карла Либкнехта в Люксембург. Стоят от Первомайска до Карла Маркса. ЕКАТ от 16 километра до Высоцкого.
1: Реклама. Почувствуйте май по-новому. Ярко, свободно. За рулем нового BLG X70. Новый BLG X70 от 2 миллионов 190 тысяч рублей уже в Акаме. Время обновиться, выбрать свой маршрут и свой автомобиль. Ждем вас в Акаме BLG на Металлургов 82. Акаме BLG. Ваш май с новым автомобилем.
3: Реклама ООО «Ава Моторс» N66-74-33-01. Предложение до конца мая текущего года. Количество авто ограничено. Подробности на сайте blg.akami.ru и по телефону плюс 7-343-227-62-77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5.

0: Jam FM.
1: Утром
0: Jam FM.
1: Днем
0: Jam FM.
1: Вечером
0: Jam FM.
1: Ночью
0: всегда Jam FM.

0: 102.5.
1: Приветик нарисовался. Не просто, а большущий привет слесарям автосервиса Блескавто. Там слушают GMFM, город Березовский. Об этом авторитетно экспертно Дмитрий Ветер заявляется. Да, Макс нам постучался, написал. Да, но не только там. Нас слушают вообще везде. GMFM, да. Но в частности, специально для вас, Блескавто, город Березовский. Всем-всем-всем, кто трудится, работает и слушает GMFM. Большой пламенный привет, Блескавто, город Березовский. Дима, и тебе тоже большой привет и спасибо. Если хочешь тоже, заявить о себе, передать, послать что-нибудь. Приветик, поздравления. Пожалуйста, я в твоем распоряжении. Отзовись, порадуй на GMFM.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Украина готовит удары по России с территории Латвии. Киев договорился об этом с Ригой. Убедил, что место старта дронов будет невозможно отследить. Украинские операторы беспилотников уже размещены на 5 латвийских военных базах, сообщает пресс-бюро службы внешней разведки России, передает БФМ. Остается посочувствовать наивности латвийских руководителей. Современные средства позволяют надежно установить координаты точки старта БПЛА, заявили в российской СВР. 4 микрорайона Екатеринбурга этим летом на 2 недели останутся без горячей воды. Екатеринбургская теплосетевая компания запускает эксперимент для повышения качества горячей воды. Потребители переключат на круглогодичную циркуляцию ГВС после ремонта. И тогда летом в квартирах больше не нужно будет пропускать воду из-под крана до нужной температуры. Она сразу будет горячей. Эксперимент проведут в юго-западной части города. Этот микрорайоны Юго-Запад и Широкая речка в середине июня и в начале июля Ботаника и Автовокзал, сообщает Новый день. Празднование Дня города перенесли на первую субботу августа. Такое решение сегодня приняли депутаты Екатеринбургской гордумы. В этом году праздник выпадает прямо на 1 августа. Как напоминает Новый день, месяц назад комиссия по местному самоуправлению одобрила инициативу о переносе даты Дня города с 3 на 1 субботу августа. С таким предложением обратился мэр Алексей Орлов, затем городская общественная палата. Как отметил замглавы города Константин Шевченко, перенос связан с погодой. В начале августа на улице обычно теплее. Также в мэрии учли прошлогоднее предложение Русской Православной Церкви перенести городской праздник на другую дату из-за Успенского поста. Футбольный клуб «Урал» завтра в первом стыковом матче за право играть в РПЛ встретится с «Динамо» из Махачкалы. Матч пройдет на Екатеринбург-арене, начнется в 19:30 по времени Екатеринбурга. «Урал» по итогам сезона занял 3-е место в турнирной таблице чемпионата и встретится с махачкалинцами, которые стали 14-ми в РПЛ. Победитель по итогам 2 матчей проведет следующий сезон в элитном дивизионе. Ответный матч пройдет 23 мая в Махачкале. Российские отцы стали чаще уходить в декрет. Теперь каждый 7-й отпуск по уходу за ребенком оформляют мужчины. Таковы данные соцфонда. В прошлом году число мужских декретов выросло до 226 тысяч. Для сравнения, в 2021-2023 годах таких отпусков было всего около 30 тысяч в год. Эксперты связывают рост с изменением правил выплат. С 2024 года родители могут выходить на работу, в том числе на полный день, и при этом сохранять пособие по уходу за ребенком. Поэтому семьям стало выгоднее оформлять декрет на того родителя, у кого выше зарплата. Доллар 72.35, евро 84.07.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». За бортом картинка намекает на осадки, но пока без них. И в центре города плюс 27. На завтра, среда 20 мая, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью и завтра днем 17-20 тепла.
1: Реклама. Где срочно сделать рентген? Рентгенография 7 дней в неделю в Екатеринбургском медицинском центре на Шевченко 9. Единый телефон 379-0770.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Лирик на Jam FM. Всем, кто здесь, со мной большой пламенный привет. Ну и совсем скоро, а именно в 17:00, с нами появится, нарисуется с тобой, будут в течение 2 часов, как всегда, Миша Киселев и Яна Ефимова, Jam без правил, вечернее шоу в течение 2 часов обсуждают и дарят тебе подарки. Ну, дарят, конечно, подарки не просто так. Сегодня есть вопрос к тебе, как всегда, тема «Что у тебя на ужин в такую жаркую погоду?» На первое — вода, на второе — холодная вода, и на третье — вода с газами. Еще крошечку можно добавить, но это вот то, что мне сразу в голову пришло. Свои варианты можешь присылать... Конечно же, в Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, все для тебя, и наша страничка ВКонтакте в группе Jam, группа Jam FM. Там пост, вот в комментах все свои варианты, что ты употребляешь, что у тебя на ужин в такую жаркую погоду, все варианты. Ну, автору, конечно, лучшего, ребят, подарят подарок. Итак, Jam без правил, Миша Киселев, Яна Ефимова, в 17:00 Jam без правил. Ну, а меня зовут диджей Дэн, скоро Настя, затем Маранди, прям по курсу серебро.

ночью только влезал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Список музыки на Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Ава Моторс». Официальный дилер «Билджи Акэми» в Екатеринбурге на «Металлурга» 82, 5 баллов. Движение плотное. Это все на страничке сервиса «Яндекс.Карты». Блюхера стоит от мира до Шевской, Малышева от Гагарина до улицы Егошинский подход, Космонавтов от Чижискинцев до Турбинной. На этих направлениях оставим более 20 минут. В районе 15 восточка. От Малышева до Декабристов, Московская от Хомякова до Куйбышева, Турбинная от Учителей до Космонавтов. Ну и 10 минут. Луначарского от Шарташской до Малышева, Щербакова от Самолетной до Павлодарской.
1: Реклама. Почувствуйте май по-новому. Ярко, свободно. За рулем нового BLG X70. Новый BLG X70 от 2 миллионов 190 тысяч рублей уже в Акаме. Время обновиться, выбрать свой маршрут и свой автомобиль. Ждем вас в Акаме BLG на Металлургов 82. Акаме BLG. Ваш май с новым автомобилем. Реклама ООО «Ава Моторс» НН-66-74-30-301. Предложение до конца мая текущего года. Количество авто ограничено. Подробности на сайте blg.akame.ru и по телефону +7 343 227 62 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Jam FM.

0: Вадим Билан и Мари Краймбрери, It's My Life на Jam FM. Ну а нашу жизнь совсем скоро, через 30 секундочек с небольшим, украсит Яна Ефимова со свежими историями на Jam FM.
1: Реклама. Главный футбольный матч года. Урал бьется за выход в премьер-лигу.
2: Первый стыковой матч. Среда, 20 мая, Екатеринбург-Арена. Начало матча в 19:30.
1: Поддержи любимый Урал.
2: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
3: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
4: 2026 год.
3: Екатеринбург, 05.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam FM.
10: Привет! Данила Козловский и Оксана Акиньшина стали родителями. Актеры сообщили о радостном событии в семье. У пары родился сын. Артисты поделились новостью в социальных сетях и выложили трогательные кадры и рассказали, что мальчик появился на свет 6 мая 2026 года. Новорожденного назвали Лео. В публикации родители признались, что долго ждали появления ребенка и назвали его рождение самым важным и эмоциональным моментом в жизни. В сообщении пары говорится, цитирую, «Смысл есть во всем и всегда, но никогда не ощущаешь его так остро, как после рождения ребенка. Спасибо, Оксана, тебе за это чудо. Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Лео Данилович Козловский, добро пожаловать в этот мир». Артисты отметили, что теперь их жизнь изменилась и стала одним из самых счастливых мест на Земле, добавив, что впереди их ждет новый этап – родительство без инструкции по применению. Мы желаем ребеночку крепкого здоровья. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
9: Прогноз погоды на Jam FM.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре города плюс 26. На завтра, в среду, 20 мая, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем 17-20 тепла.
8: Реклама.
11: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
12: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
11: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: А нам осталось поужинать, может быть, два раза поужинать. В общем-то, с этим связана тема сегодняшнего вечернего шоу, которое уже в следующем часе, меньше чем через полчаса. Джем без правил, Миша Киселев, Яна Ефимова снова с тобой в течение двух часов обсуждают и дарят подарки автору лучшего сообщения. Да, что у тебя на ужин именно в такую жаркую погоду? Да, завтра уже будет полегче, но вот пока еще у нас зной, жаришка. Поэтому все свои варианты, что ты предпочитаешь, чем себя, может быть, охлаждаешь, почуешь, в общем, делаешь легче свою жизнь в плане еды, все варианты присылай в Макс. Плюс 7 932 020 102 5. Можешь также писать в группе GMFM ВК. Там появился пост, вот в комментах. Оставляй все свои сообщения, комментарии. Итак, Джем без правил в 17.00 на GMFM. Меня зовут Диджей Дэн. Хорошего начала вечера. Про водичку не забывай и про хорошую музыку. Но это уже с меня точно на все 100%. На ближайшее будущее все готово. Скоро Лолита, затем Дуа Липа, а прямо сейчас Мить Фомин, кардио немного на GMFM.
1: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется в

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Ника Моторс», «Субару», центр Екатеринбург-Восток, дублер Сибирского тракта 17А. 5 баллов, движение плотное. Это все на страничке с RSNX-картом. Космонавтов стоит от Челюскинцев до фронтовых бригад. Малышева от Гагарина до улицы Егошинский. Подход с Блюхера от Мира до Раевского. Тормознем на Восточной от Малышева до Декабристов. Декабристов стоит от Луначарского до Восточной. Московская Челюскинцев от Маршала Жукова до Малышева. Много машин на Турбинной от Учителей до Космонавтов. Такая же история на ИКАДе от 16 километра до Высоцкого. Комсомольская стоит от Педагогической до Малышева.
3: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажи и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
0: И снова музыка. Прямо сейчас. 102.5.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. В Росавиации назвали незначительной временную остановку работы 13 аэропортов на юге России 8 мая. Как заявил глава ведомства Дмитрий Ядров, пропускная способность воздушного пространства была быстро восстановлена. Его цитирует агентство ТАСС. Напомню, 13 аэропортов страны временно приостановили работу 8 мая после попадания беспилотника в административное здание Центра аэронавигации юга России в Ростове-на-Дону. Он управляет воздушным движением в регионе. Сначала сообщалось, что полеты на юг страны были остановлены до 12 мая, но уже в тот же день документ отменили. Полностью авиасообщение в регионе удалось восстановить 10 мая. Власти Таиланда приняли решение сократить срок безвизового режима с 60 дней до 30 для иностранных туристов, в том числе из России. Об этом пишет сегодня тайская пресса, ссылаясь на министра туризма и спорта страны. Он отметил, что нововведение рассмотрит комитет по визовой политике Таиланда в отношении 90 государств. При этом каждую страну оценят отдельно, исходя из вопросов безопасности и экономики, пишет «Москва-24». Татьяна Мерзлякова в шестой раз подряд стала свердловским омбудсменом. За ее назначение проголосовали 38 депутатов Свердловского заксобрания. Трое парламентариев воздержались. В конце апреля губернатор Паслер внес кандидатуру Мерзляковой на рассмотрение регпарламента. Она занимает пост с 2001 года. По региональному закону должность нельзя занимать более двух сроков подряд. В 2016 после изменений в документе сроки полномочий омбудсмена обнулились, а отчет начался заново. В этом году Татьяна Мерзлякова должна была уйти в отставку. Однако законопроект скорректировали и привели в соответствие с федеральным законом от 2020 года. В результате сроки стали исчислять с момента принятия федеральной нормы, отмечает РБК. Жители многоквартирного дома на Агрономической, 26 в Екатеринбурге, уже 11 дней живут без газа. Его отключили после проверки оборудования в пятиэтажке. По их словам, двери специалистам не открыли соседи с первого этажа. Примерно 2 года в доме их никто не видел. Об этом порталу Е1 рассказала местная жительница. По словам соседей, в квартире номер 1 раньше жила пенсионерка и ее внук, футболист Игорь Уфимцев, полузащитник любительской команды «Галактикос». Бабушка, по слухам, в доме престарелых, футболист уже давно не появлялся. Юристы советуют жителям написать заявление в управляющую компанию и в прокуратуру. В Екатеринбурге не стали отменять фестиваль барбекю. Его перенесли на другую площадку из исторического сквера в парк Маяковского. Фестиваль пройдет в эти выходные 23 и 24 мая с 10 утра до 10 вечера. Участники традиционных чемпионатов по барбекю будут готовить свинину на косточке. Оценивать вкус и подачу блюда будут сертифицированные кулинарные судьи. Всего состоятся 50 развлекательных мероприятий, в том числе гастрономические и творческие мастер-классы, викторины, презентации, интерактивы и музыкальные выступления. Вход на фестиваль барбекю свободный. Об этом рассказали организаторы, пишет Е1. Официальный доллар 72.35, евро 84.07.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Автомобильная столица Урала» ЖАК-центр Екатеринбург. На завтра, в среду, 20 мая, синоптики. В ЕКБ пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем 17-20 тепла.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 7 минут в центре города Екатеринбурга, 30 градусов, но в данном случае без 5:30, 29.5, если быть точным. Мы начинаем наше вечернее приключение, меня зовут Миш Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: У нас есть тема, которая сегодня объединяет всех и каждого, даже если вдруг вы не планировали ее обсуждать, мне кажется, погода диктует свои условия.
3: Потому что тема актуальная, что у тебя на ужин в такую жаркую погоду?
2: Я начну, наверное, с завтрака, с учетом того, что... Вообще не хочется. Я обычно ем плотный завтрак, ну там каши, ну то есть такой весовой, назовем его. Но вот последние 2-3 дня вообще максимум бутерброд и все. И
3: ну, весь слушай, день тоже не достаточно просто. Плотно. Бутерброд это же там
2: нет,
3: колбаса, наверное.
2: Нет, не в смысле, что я полбулки хлеба отрезаю. Я имею в виду, что вот просто маслица, сыр, все, кофе и поехали.
3: Так, это у тебя завтрак, а на ужин
2: да.
3: тогда получается?
2: Ну, на что? Ужин мы вот загнали эту тему, я начинаю читать и понимаю о том, что, видимо, другой у меня ужин сегодня должен был быть. Вообще, сегодня планировалось мясо, ну, как бы такое, на огне, назовем это так. Но, видимо, планы мои за секунду сейчас поменялись, как только я прочитал, ну, ваше сообщение.
3: Уже
2: в общем,
3: у нас есть сообщение, да.
2: Да, и мы ждем твоего. У нас есть, кстати, канал в мессенджере Макс для вашего удобства. Называется «Радио Джем FM Екатеринбург». Открывайте, подписывайтесь, там уже тема, ныряйте в комментарии, и мы будем их с удовольствием читать. Кстати, мы вчера не прочитали сообщение, кто нам отправил гость, и наши слушатели, и мы, конечно, извиняемся, но мы сразу говорим о том, что пытаемся читать все, пытаемся.
3: Не всегда есть возможность.
2: Не всегда, да, просто есть возможность, все равно мы ограничены немножко по времени, и поэтому мы стараемся это делать, но все-таки ждем и твое в том числе.
3: Ну, кстати, я хочу же еще и про себя рассказать, что же у меня сегодня будет на ужин.
2: А, я думал,
3: понимаешь?
2: В смысле,
3: я жду,
2: Яна,
3: когда ты
2: столько-то
3: спросишь.
2: Лет, столько-то, так.
3: Нет, я жду, когда ты спросишь.
2: Я думал, ты не ешь вечером.
3: Нет, я ем вечером, и каюсь, это мороженое сейчас по вечерам, либо творожный какой-то сырочек. Не знаю, мне очень нравится с кофе, особенно сочетать вот холодное мороженое и горячий кофе.
2: Это, на самом деле, все из-за того, что ты утром так не ешь.
3: Ну, да.
2: Ну, это вообще рабочая, на самом деле, схема.
3: А, ну ты же уже говорил, что нужно есть до 12 часов что-то сладенькое,
2: ну,
3: что
2: утром.
3: Потом на вечер, да, это не откладывается.
2: Ну, давайте так, это не значит, что надо весовой килограммовый Наполеон как бы съесть. Это речь о таких каких-то, ну вот...
3: Маленьких погрешностях.
2: Кстати, есть же мороженое без сахара, но я пробовал,
3: ну, пробовал.
2: Мне
3: это
2: не понравилось.
3: Не то,
2: мне
3: это вообще не то, это вообще не то мороженое.
2: Есть вкусное, есть вкусное. Честно, сейчас не скажу, как оно называется, не потому что это реклама, а потому что просто забыл. Это, знаешь, случайно было, ну, просто приобретено, и как-то я забыл. А все остальное, ну, как засохшее молоко сухое, вот. Так,
3: ну, конечно, мне кажется, оно не особо даже полезное будет. Там других химических всяких элементов будет навалом.
2: А теперь, внимание, вопрос вечера.
3: Что у тебя на ужин в такую жаркую погоду?
2: Сообщения уже полетели, ждем тебя, в общем, в мессенджере Макс. У нас там канал «Радио Джем FM Екатеринбург» или официальной группе во ВКонтакте. Там тоже есть у нас пост, готовы твои комментарии принимать. Ну и, конечно, мы сегодня награждаем того, кто сделает это ярче всех.
3: Ну, кстати же, у кого-то ужином в такую жаркую погоду может стать пицца, понимаешь?
2: Да,
3: и поэтому
2: абсолютно.
3: Победителю мы подарим сертификат в сеть пиццерий «Папа Джонс» номиналом 1500 рублей.
2: О, так это можно даже 2,5 заказать.
3: Да.
2: Ну так, а опять же, если римскую, это 3 практически.
3: Чуть-чуть добавить можно своих финансов и вообще стол накрыть для гостей.
2: Да, да, а можно вообще ничего не добавлять и быть единоличником. Знаете, выбор всегда за вами, а вот ваш комментарий всегда в одном месте.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: В Екатеринбурге. Как всегда, пробежимся. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, космонавтов стоит от Челюскинцев до фронтовых бригад. С Малышева от Гагарина до улицы Егошинский подход. Восточка от Ленина до Декабристов. Такая же история на учителей Турбины. От Филонова до космонавтов. Блюхера стоит от Мира до Шевской. ЕКАТ от реки Березовка до Высоцкого. Московская от Скомякова до Малышева. И много машин на Черепаново. От остановки Черепаново до Готвальда.
1: Реклама.
3: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
0: И снова музыка прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 21 минута, пришло время почитать ваши сообщения. Конечно, хочется все успеть это сделать. У нас есть сегодня тема вопроса, и вы присылаете свои варианты.
3: Сегодня мы хотим узнать, что же у тебя на ужин в такую жаркую погоду.
2: Любовь нам говорит: всем доброго вечера, на ужин планируя обжаренную зноем уральскую погоду под майским соусом.
3: Ой, как завуалированно.
2: И запить это все глотком освежающего свободного от работы воздуха. Я это возьму себе в комментарии. Любовь, это очень круто звучит. Шутка, конечно, нет. Это будет теперь смысл наших вечерних реалий. Но она говорит, в общем, спагетти со салатом, рукола.
3: Из руколы, салат из руколы.
2: Выращенный на своей даче.
3: Классно, ну, то, да, что выращено, тем более на своем огороде.
2: Как бы пошутила, да, и чуть-чуть что-то на богатом тоже нам там раскидала на своей даче. Но опять же, если бы написала коттедж, мы бы вообще здесь обзабидывали все.
3: А вот Антон пишет, мне очень нравится его комментарий, он пишет: всем жаркий привет, вчера ела окрошку, сегодня не знаю, посоветуйте. Вот нужно, видимо, чтобы мы с тобой что-то посоветовали Антону. Вот как ты думаешь, что ему посоветовать?
2: Я Антону не знаю, что посоветую, думаю: Любовь, вы нам писали вот это сообщение, напишите, мы вдруг какой-нибудь автор нам понадобится, каких-нибудь стихов, вот, не знаю, мы вам обязательно...
3: Каламбуров.
2: Да, мы вам обязательно напишем, это очень прикольно получилось. Так, Антону, а что Антон-то хочет?
3: Он хочет, чтобы мы с тобой посоветовали. Ну вот я от себя могу посоветовать, если...
2: Посоветовать что? Что, за блюдо?
3: Да, ужин какой-нибудь, не знаю, и очень... Вот, может быть, то, что я сама хочу, я хочу посоветовать Антону. Пускай пожарит картошечку вот до золотистой корочки с лучком и сделает салат из помидорок с огурчиками.
2: Супер. Я обожаю вот этих людей. Вот ты,
3: что?
2: Ты из этой касты, это которые ходят в зал, там, наши порно занимаются, значит, все делают, но потом приходят вечером, жарят картошку и такие: ну как? Ну почему нет результата?
3: Во-первых, можно... Можно иногда, понимаешь? С другой стороны, если жестко себя ограничивать, ну ты же очень быстро выгораешь.
2: Нет.
3: Поэтому можно себе позволять иногда такие радости.
2: Суть не в ограничении.
3: Главное отработать потом в зале.
2: А в распределении всего этого. Вот, чтобы не отрабатывать, как раз-таки вот это все в зале, можно это поесть в другое место. Но, опять же, кто я такой, чтобы тебе советовать?
3: Ну, Миша все-таки топит за то, что мы должны есть все такое вредное до 12.
2: Не-не-не-не. Это ты сейчас меня подставляешь.
3: А ты меня тоже подставил. Сказал, что каждый вечер ем картошку жареную.
2: Нет-нет-нет.
3: Скажешь, что я тоже тут налегаю.
2: Что люди, которые вот так делают, я имею в виду, что потом вот они пашут в зале там и так далее, что почему ничего не помогает. Ладно, давайте. Значит, Татьяна нам говорит: всем доброго и жаркого вечера, на ужин холодный летний борщ с национальными оладушками, приготовленные в русской печи с освежающим березовым соком. Это...
3: Ого.
2: Я не знаю, вы еще в баню они потом сходят. Я так понимаю, что вы вкусили все
3: прелести
2: дары.
3: Прелести русской жизни.
2: Да, все, как бы...
3: А ты пил березовый сок?
2: Русифицировали. Да, но я
3: мне
2: не
3: вот
2: вспомню.
3: Мне вот не понравилось. Я пила, да, мне вообще
2: ну,
3: как-то...
2: специфичный.
3: Ну, горьковатый здесь... вообще жестко.
2: Я вот что-то сейчас не вспомню, если честно, вкус вот на губах, но помню, что, да, в жизни такое случалось. Ладно, Алексей еще говорит: на ужин освежающая окрошка. А вот тут всегда есть определенного своего рода битва.
3: Это
2: окрошка.
3: Как оливье с горошком или без? Там крабовые с рисом.
2: Не, ну есть
3: без?
2: Же оригинальный условный рецепт, да. И вот, а окрошка подразумевает в себе возможные вариации. Тут всегда битвы, вот эти несколько. Ну, я знаю только, получается, три атланта. Это первое. Это квас, естественно, водичка потом пошла, а кефир или айран. Ну, вот что-то.
3: А еще газировка.
2: Ну,
3: я... Газированная, я имею в виду минеральная вода.
2: Минеральная, да. Ну, будем считать, что это как вода. Она же, по сути, просто как бы с газиками. Ну,
3: а смысл еще есть, подожди, вариант, вчера я тебе тоже рассказывала, с салатиком.
2: Ну, это не окрошка. Это я подумал о том, что ты можешь так заваривать чай под губой. Ну то есть, закинь пакетик внутрь и прополоскай
3: целого
2: готового.
3: Есть такой тип людей, которые едят салатик?
2: Не спорю, я абсолютно согласен. Но это не окрошка уже, как бы, как сам факт, я имею в виду. Окрошка — это прям вот холодный супчик, я
3: предполагаю. Но для меня, понимаешь, кофе, вот сейчас тоже видела на улице, все идут с холодным бабл-тим,
2: да,
3: вот это вот называется. Я такое тоже не понимаю. Холодный кофе, ну какое-то извращение. Понимаешь, тут тоже пишут холодный, например, борщ. Ну как можно борщ
2: не
3: есть
2: переживай
3: холодным?
2: Это придет, но только чуть-чуть попозже, да. Это, знаешь, вот это после оливочек, оно обязательно войдет в твою жизнь. Ладно, тут просто читать не перечитать, но мы обязательно должны это сделать в этот час. И, кстати, ты тоже можешь написать нам сообщение. У нас есть канал в Максе, называется он очень просто. Радио Джем FM Екатеринбург. Заходи, подписывайся, там у нас тема нашего вечера. Отвечай на нее и в конце нашего эфира, ну как, в конце половины нашего эфира, быть может, ты заберешь подарок.
3: Подарок у нас сегодня аппетитный, невероятный, потому что это сертификат в сеть пиццерий «Папа Джонс» с номиналом 1500 рублей.
2: Все, ребята, с точки зрения подарков спектакль окончен, а вот Полина Гагарина знает, как это сделать красиво.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
3: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308-48.
4: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Джем ФМ.
4: Джем без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечернее шоу на Джем ФМ.
6: Джем без правил.
7: 17 часов 31 минута. Пришло время поговорить про свежие истории. Вы думали, они как-то маринуются? Нет, они прям каждую секунду.
8: Ну, кстати, у меня свежая история сегодня тоже аппетитная. Продолжает тему окрошки. Угу. Выходом ранее в эфир Миша упомянул, что окрошку заправляют обычно квасом, водой, айраном, либо минеральной водой. Да, я еще сказала, что можно есть просто салатом. Ну, а вот Агата Муценица развязала в интернете настоящую окрошечную войну. Как ты думаешь...
7: Это что значит?
8: Как ты думаешь, что она сделала?
7: Не знаю.
8: Вот если вот это вот то, что я перечислила, она это не делала. Она, понимаешь, кстати, актриса, одной из самых первых в этом году, кто из звезд приготовила главное летнее блюдо и накормила им дочь.
7: Ну.
8: Сама Агата подала окрошку на квасе, все как полагается, с добавлением, внимание, сметаны.
7: Ну да.
8: И понимаешь, чем возмутило фанатов этого блюда? Они якобы пишут в сети, что это якобы неправильно, так не нужно, вы бы еще майонез добавили и начали ее очень жестко хейтить.
7: За неуважение, в смысле,
8: да, якобы ты испоганишь этим блюдо, понимаешь?
7: А я всегда добавляю.
8: Сметану?
7: Да.
8: Ну вот, видимо, как-то вы с Агатой тут сконнектились.
7: Ну я вот, у меня квас и как бы,
8: и
7: да, сметану. Ну да, да, забелить. Как у меня бабуля говорила, забелить.
8: А без сметаны, то есть не то же.
7: Да, ну я как-то не думал об этом. Она дает такой легкий сливочный вкус, как бы, за счет того, что сметана. Но я, честно признаюсь, один раз в жизни попробовал. Вот в том году, реально была, наверное, последняя окрошка того года, я попробовал на кефире в одном из заведений Екатеринбурга. Ну, я был приятно удивлен. Я такой, теперь только так.
8: То есть только на кефире?
7: Да, вообще, мне понравилась эта легкая кислинка. Но вы меня не ищите, там у дома не сторожите, кто на кефире, ой, кто на квасе употребляет это все дело. Я как бы...
8: Понимаешь,
7: вам не, вообще не советчик.
8: Это все-таки у каждого свои предпочтения такие гастрономические. Кто-то, знаешь, и арбуз ест с хлебом, понимаешь?
7: Вообще, дедуля мой. Дедуля мой.
8: Ну вот.
7: Деда мой, конечно. Ну, ему 93. У него как бы любое его желание в целом адекватно воспринимает.
8: Что еще есть такого вычурного?
7: Мне нравится арбуз с лимоном.
8: Арбуз с лимоном?
7: Да, да.
8: Кстати, да, такой контраст получается сладкого и кислого.
7: Он как-то освежает одномоментно.
8: Да, это было очень трендово в том году. И вот, кстати, кто-то ест еще макароны с хлебом, там еще что-то. Обожает холодец, например. Я холодец, вообще не понимаю, как можно
7: есть.
8: Ты
7: переживай.
8: Вообще, может быть, все ешь.
7: Не переживай. Я, естественно, по моему внешнему виду сразу видно, что у меня в целом доменная печь, как бы, поэтому туда заходит все, что в целом можно как бы съесть. Ладно, в общем.
8: Ну давай, на чьей стороне ты?
7: Не,
8: в
7: я,
8: этой войне.
7: Я еще хочу, чтобы нас слушали, поэтому я, я за любовь к окрошке. Можно я скажу просто вот так? Но, безусловно, погода сегодня помогает нам с вами насладиться этим блюдом. Ну, а можно ли это сделать вечером и насколько жарко будет сейчас, давайте узнаем в нашей полезной версии.
6: Прогноз погоды на Джем ФМ.
9: На завтра, среду, 20 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем, 17-20, тепла.

0: правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17 часов 41 минута в центре города Екатеринбурга, 31 градус.
3: Вообще, уже 31?
2: Невероятно.
3: Недавно было 29.
2: А это все машины просто выехали, и за счет того, что мы все греемся друг об друга, вот создается такая ситуация. Мы сегодня отвечаем на вопрос, который связывает, ну, по крайней мере, всех на территории Екатеринбурга и области, ну, 100%.
3: Что у тебя на ужин в такую жаркую погоду?
2: Ты можешь написать нам в канал в Максе, и называется он очень просто. Радио Jam FM Екатеринбург, там уже летят комментарии, поэтому давайте мы их прочитаем. Нам Антон говорит: всем жаркий привет. Вчера ела крошку, сегодня не знаю. Посоветуйте.
3: А мы с тобой уже читали его сообщение, да, ему посоветовали.
2: А ты
3: я
2: вот
3: советовала
2: прыгаешь
3: картошечку
2: просто.
3: Ему с помидорчиками.
2: Я просто по-тихому спускаюсь, а ты вот...
3: Ты, видимо, хочешь еще раз ему что-то посоветовать.
2: Не-не, я не понял просто, что ты перескочила.
3: Нет-нет, уже читали. Вот, например, сообщение, которое не читали еще. Надежда пишет: добрый вечер, у нас на ужин сегодня шурпа и водичка. Шурпа — это вроде бы суп, да, такой наваристый.
2: Да-да-да, водичка. Водичка. Всем Татьяна нам говорит: доброго, позитивного вечера. У меня сегодня на ужин водичка.
3: Ну, опять
2: просто
3: водичка?
2: Вода.
3: Все худеют, что ли?
2: А для детей филе куриное со свежими овощами. Нормально.
3: Так, ну, что-то нам полезно.
2: Да, это хорошее, мне тоже нравится. А если еще на мангале, вообще же хорошо получается. Так, Галина нам говорит: добрый вечер, я сегодня уже... А, вот все. Шаурму с креветками.
3: Ну,
2: я
3: да.
2: Не ел ни разу.
3: Да не ел ни разу. А мне нравится с ребёрным мясом. Ну вот с креветками
2: с
3: я бы... Ребёрным мясом, может, знаешь... такую сочную. Ты чего?
2: А, ну ребра просто.
3: Ну да,
2: мясо?
3: С этим мясом, да. Получается очень вкусно. Но с креветками я не пробовала.
2: Мы люди простые, да, классическую шурму как бы с мясом мы уже, знаете ли, тоже хорошо.
3: Ты видел цены на мясо, понимаешь?
2: Но, а то есть, а на креветки тебя не удивляют как бы?
3: Ну, понимаешь, на мясо сейчас очень растет цена.
2: Согласен, но креветки вообще где-то там за облаками.
3: А куриное мясо тоже, извините меня, недешево стоит нынче в магазинах.
2: Но креветки по-прежнему в космосе. Ты если пытаешься как-то сгладить ситуацию, то вообще не получится. Конечно, там креветки примерно, знаете, как в ломбард золото сдавать, вот с какой-то такой. Ну ладно, я, конечно, тоже немножко пуху накидываю, но все равно. Вот, ваше сообщение и твое тоже ждем, потому что сейчас у тебя появляется последняя возможность. Мы уже будем скоро объявлять победителя. Что нужно сделать? Написать нам в канал, который в Максе, Радио Jam FM Екатеринбург. Подписывайся, там именно наши посты вылетают. И, соответственно, ждем твои комментарии. Но все не просто так.
3: Конечно, потому что победителю мы подарим сертификат в сеть пиццерий Папа Джонс. И, кстати, на секундочку, 1500 рублей там на этом сертификате.
2: Да, вы можете устроить для себя прекрасный ужин. Тем более, если вы как взрослый человек пьете водичку, а дети как бы едят еду, то в целом можете себе это позволить. Ну а мы продолжаем дальше. Jam без правил здесь только по любви. А фабрика так и говорит про любовь.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Ника Мотор Субару» в центре Екатеринбург, Восток, дублер Сибирского тракта 17А. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты, Малышева стоит от Гагарина до улицы Егоршинский подход. Космонавтов от Челюскинцев до Турбинной. Блюхера от Мира до Шевская. Постоим на ИКАДе от 19 километра до Высоцкого. Также на Восточке от Ленина до Декабристов. Турбинные учителей стоят от Вилонова до Космонавтов. Малышева от Мира до Восточной. Донбасская Бебеля от Пехотинцев до Машиностроителей.
3: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru, новых и с пробегом. Ремонт любой сложности, аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214 90 14.
0: И снова музыка прямо сейчас.
1: 102.5 Jam FM.
5: Все мы изначально чайники с мечтами.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 52 минуты. Давайте мы почитаем ваши еще сообщения и все-таки определим, кому сегодня достается наш подарок. Вот Надежда нам пишет: здравствуйте.
3: Давай тему обозначим. Вдруг нас кто-то сейчас только включит.
2: Давайте.
3: Да, сегодня мы обсуждаем, что же у тебя на ужин в этот жаркий день.
2: Надежда нам говорит: здравствуйте, у меня сегодня булка и газировка. Не полезно, согласна. Но выбора нет. Это пока она доберется до дома, там уже, собственно, говорит, и спать буду. Ну, пробки, потому что... А если доставку? Я всегда... Слушайте, они гоняют максимально, ну, неадекватно. Вот именно доставщики вот эти. Поэтому, я думаю, в пробку он заскочит вообще на ура.
3: Слушай, ну тут есть сообщение от Лены, которая особенно мне радует душу. Она пишет: мамины самодельные мясные пельмешки с хреновиной и сметанкой. Я так обожаю хреновину.
2: Вон нам Лена тоже говорит: фруктовый салат — идеальный вариант для того, чтобы, ну, насытиться вечером, собственно.
3: А что можно туда положить, в этот фруктовый салат, интересно? Яблочко, бананчик?
2: Ты фрукты?
3: Ну да.
2: Ну, фрукты?
3: Ну я имею в виду, какие сейчас фрукты можно туда положить?
2: А вот фруктовый салат, он из чего? Понимаете, я...
3: Потому что, да, что же любые. Можно туда добавить?
2: Я всегда рекомендую сезонные. Вот что сейчас как бы в топе, в прайме.
3: Все черешня, но это уже ягоды пошли.
2: Я сегодня тоже ел.
3: Кстати, как тебе черешня? Вот я все хочу купить,
2: вообще,
3: не решаюсь.
2: В целом, как бы...
3: В целом сейчас, которая черешня продается.
2: Отбрось все стереотипы.

0: языку бывали всякие ситуации.
1: На WhatsApp 20-102.5. И тот, кто окажется вторым, заберет уже наши билетики. Но важно отметить, что нужно прикрепить номер телефона, чтобы в случае победы мы могли с тобой связаться.
0: Все, очень простые правила, но теперь давайте пробежимся по тем, которые делают нашу жизнь чуточку легче.
1: У тебя лайфхаки, да?
0: Да, и, в общем, лайфхак такой, не для всех подойдет. Почему? Потому что здесь как сделать педикюр с пользой. Педикюр — это, значит, пальчики ножек. У нас нанесите лак на ногти, а подняв ноги вверх по стене. То есть, как бы, вы ложитесь на спину, закидываете ноги наверх. И, соответственно, просто их красите. Суть в чем? Понятно, что это не так удобно, как это делать просто.
1: Я так в детстве развлекалась.
0: Да, но это улучшает, получается, лимфоток.
1: Кровообращение твое.
0: Да, предотвращает отечные всякие разные. Но тут можно как сократить время. Не, это как факт. То есть, это как факт. Нет, в смысле, делать или не делать, да, тут, конечно, вы решаете. А вот то, что это действительно помогает, вопросов нет. Я к тому, что здесь вы можете сразу соединить несколько дел. Вот про что.
1: Интересно, слушай, лайфхак, а у меня и тренд на секундочку. Россиянки начали нанимать мужчин для жарки шашлыка.
0: Да, я где-то тоже это видел, на каком-то где выкидывают
1: тебя,
0: объявление.
1: Тебя, может, нанимали уже.
0: Я в рабстве в данном случае, да. В осознанном.
1: В общем, все началось с объявления, мужа на час в интернете. Угу. Две девушки позвали парня просто приехать и пожарить к ним мясо. Видео с этим заказом залетело в тренды в интернете. Оказалось, что спрос, просто огромный. Теперь девушки массово ищут выездного шашлычника, спрашивают цены, уточняют, сможет ли он одновременно работать на нескольких мангалах.
0: В этом есть определенный такой смысл.
1: Важно помнить, что мы соблюдаем все-таки законы и жарим мясо в специальных отведенных для этого местах.
0: Да. Здесь я только с той точки зрения, что этим раньше тоже занимались, только профессиональные люди. То есть, повар приезжает.
1: Повар на выезд.
0: Но обычно это происходит, когда, видимо, какое-то мероприятие достаточно большое, и не хочется ударить в грязь лицом, и там приготовить что-то невкусно. Тем более мясо подразумевает определенный, опыт. То есть нельзя просто приехать из куста, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп.
1: А еще, кстати, есть мнение, что мужчины именно великолепно готовят мясо. Вот якобы женщинам это не дано.
0: Это в целом общепринятое же понятие. Я его не то чтобы поддерживаю, но в целом же считается, что повара, мужчины, как представители, они более лучше это делают. Не знаю, с каких пор там условно это доказано, но статистически все равно же мужчин больше работает. Именно в ресторанном формате, да. Потому что в школе я ни одного не видел, у себя в столовой.
1: Там только женщины были.
0: Там, конечно. Любовь
1: Николаевна,
0: она человек символизирующий
1: просто. Она тебе наложит макарошек этих сразу.
0: Конечно.
1: Поварёшку.
0: Я потом иду за ней после школы и чувствую все то, что сегодня было приготовлено. Вот вам немножко помощи, как сэкономить, на сумках. То есть лето впереди же у нас что? Путешествие. Обычно лето — это сезон отпусков. Как сэкономить, в данном случае, не перевесив багаж? Так здесь вам нужно купить жилет с карманами.
1: Жилет с карманами?
0: Такая вассерманская история. Mm-hmm. Когда у тебя жилет,
1: прям
0: и вокруг
1: много
0: карманов. No. Суть в чем? Суть в том, что ты можешь туда распихать все то, что поместится, тем самым сократив объем твоего чемодана, то есть ты можешь сделать его меньше. Во-первых, ты можешь уменьшить вес, потому что тебя же как человека не взвешивают, то есть ты заходишь просто и заходишь, вот так. Единственное, что ты будешь это все выкладывать постоянно на просвечивании, но тут... Либо деньги.
1: Понимаешь, девочкам очень важно выглядеть красиво.
0: Нет, давайте так. Я же вам деньги экономлю. Если мы разбираем между внешним видом.
1: Я как девочка тебе и говорю, это смотрится не стильно.
0: Абсолютно. Я в том плане, что выбирайте либо бабки,
1: либо комфорт, либо красота.
0: Опять
1: получается.
0: Опять же, вы же уже летите. То есть тот, кто вас летит, он уже без разницы в целом, в чем вы находитесь там. Это я про экономию. Про внешний вид вопрос в подвешенном состоянии.
1: А у меня есть лайфхак. Если вдруг у вас повышенная тревожность и солнышко за окном не помогает, то в этом может помочь кислый мармелад. Специалисты уверяют, что резкий кислый вкус переключает мозг и способен на время остановить тревожные наши мысли. То есть
0: это лайфхак... который «Попробуй радугу на вкус»?
1: Видимо, то так. Самое. Понимаешь, лайфхак работает как техника отвлечения. Якобы мощный такой внешний сигнал, кислятина, который сводит скулы, снижает страх.
0: Да, здесь главное, чтобы не свело ваши скулы. В данном случае олдскулы.
1: А я, понимаешь, я обожаю кислый мармелад, поэтому мне кажется, на мне это не сработает. Я только его ем.
0: Я, во-первых, не понимаю, что такое кислый мармелад.
1: Разная степень есть. Бывает, продается, написано кислый мармелад, а он вообще не кислый, какая-то обманка.
0: В общем, берите, покупайте, лежите ваш кислый.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы. На набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
4: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
5: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
6: Застройщик ОСЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
7: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
8: ИП Кауртай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
9: Дни рождения и выпускные в Радугаленде. Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
10: Чтобы его за меня организовали.
9: Сделаем.
11: Радугаленд. Детские праздники под ключ. Подробности на сайте raduga-land.ru. Телефон 311-4190.
12: Телефон рекламной службы Jam FM.
13: 235-0905.
12: 235-0905.
14: Jam FM.
15: Где пробки?
16: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Малышева стоит от Гагарина до улицы Егоршинский подход, Космонавтов от Челюскинцев до Турбины, Блюхера от Мира Дашевской. Потерпеть придется на ИКАДе, 19 километра до Высоцкого. Учителей Турбины стоят от Вилонова до Космонавта, Восточка от Ленина до Декабристов, Ленина, от Тимирязева до Крылолипника, много машин на Луначарского, от Ленина до Куйбышева.
17: Реклама.
18: Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
19: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
20: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 23 минуты. Пришло время, во-первых, конечно, подвести итоги.
3: Да, мы сегодня с Мишей разыгрываем пару билетов на футбол, а именно на игру Урала и махачкалинского «Динамо» без возрастных ограничений. И все, что нужно было, это отправить смайлик в виде футбольного мячика к нам в мессенджер Макс, и чтобы он оказался именно вторым по счету.
2: Есть у нас такой человек.
3: Конечно. Был. Валерий у нас победил сегодня, он забирает билетики, так что мы его поздравляем.
2: Да, потому что всегда, когда пишете, тем более Валера, это что? Любовь, надежда и вера. Конечно, мы тебя поздравляем, ты большой молодец.
3: На правах рекламы. Матч пройдет в эту среду, 20 мая в 19:30 на Екатеринбург-арене. Это будет матч сезона, игра за выход в РПЛ, так что поддержим наш Урал как следует. Паспорт болельщика не нужен.
2: Да, поэтому всех приглашаем, это будет уже завтра. Ребята, все бегом на стадион для того, чтобы поддержать наших дорогих любимых. Ну а пока у вас есть еще не определившийся вечер, а именно планы на вечер.
3: Вот я сегодня хочу рассказать про фильм, но не ужасы, триллер.
2: Тебе запретили, потому что...
3: Мораторий наложило начальство. Да, поэтому сегодня про триллеры. Называется «Опасные отношения».
2: Ну ты тоже как бы вокруг да около получается. Ну, триллер же тоже такой, как бы, ну захватывающий, страшноватый.
3: Ну, это без чего-то сверхъестественного, да. Понимаешь, да. Значит, по сюжету супруги Дэн и Лиза несчастливы.
2: А как называется?
3: Опасные отношения. Угу. Дэн и Лиза несчастливы в браке и решают провести выходные в уютной хижине у озера, якобы для того, чтобы сохранить свой союз, сохранить
2: пока
3: свои отношения.
2: Да.
3: Но, как говорится, есть нюанс. На самом деле, каждый из них тайно хочет, планирует убить другого. А знаешь почему? Потому что в случае смерти одного из них, второй получит крупную выплату страховки.
2: Ну, я так понимаю, что там, значит, заварушка.
3: Да, заварушка, но пара, кстати, не скрывает своих намерений, но в дом заявляются незваные гости, это бедные заключенные. С этого момента, значит, их вот эта вот бойня между собой, она перерастает во что-то, нечто большее, и сейчас они должны противостоять вот этим, понимаешь ли, злодеям.
2: Мне очень нравится актер там в главной роли.
3: Да, я мне очень нравится Самара Уивинг.
2: Я актер, я про
3: А, ты про мужчину, да, а да, я, да, кстати, да. Не помню. Нет, мне вот этот мужчина не нравится, мне нравится актриса.
2: Я его обожаю, потому что он один из главных героев «Как я встретил вашу маму». Это единственный сериал, который для меня максимально легендарный, вот поэтому жду его с нетерпением. А я думал, что это комедийная какая-то история.
3: Это комедийная, это черная комедия, понимаешь, с элементами черной комедии.
2: Все,
3: да.
2: Идем.
3: Мне очень нравится актриса Самара, она играла в фильме «Я иду искать». Вот сейчас недавно вышла, кстати, вторая часть. Прекрасный фильм, кстати, тоже советую «Я иду искать». Тоже такой триллер с элементами черной комедии.
2: Я постараюсь ее немножко визуализировать. Она из
3: она похожа на Марго Робби, понимаешь?
2: Из свеженьких она,
3: ты
2: да?
3: Ты вот сейчас открыл ее фотографию,
2: да.
3: Нет, на компьютере. Скажи, ведь они похожи с Марго Робби.
2: Плюс-минус.
3: Или ты не помнишь, что такая Марго
2: Робби? Плюс-минус один в один.
3: Ну, кстати,
2: ну,
3: да.
2: Я, когда вот говорят люди, что похожи, я всегда думаю для себя, знаешь как, когда вот мы пришли с тобой, ну, условно, я в рубашке, ты в рубашке, да?
3: Мы сегодня, кстати, в красных луках.
2: Это корпоративный стиль, да. У нас соединяется космически-кармическая эта энергетика. Когда люди описывают что-то и такие говорят, вот у меня кофта, вот один в один, как у тебя.
3: А так, потом оказывается вообще не так.
2: Только она синяя и там, рука приталенная. Другой. И вот, один в один, как Марго Робби. Но в целом, как будто бы дополнительно накинули.
3: Обе блондинки, как минимум.
2: А, ну все, тогда в целом, да. Есть ли еще у нас какие-то популярные блондинки? Нет. Ну, у нас двоих нет.
3: У нас только Марго и Самара.
2: Да, поэтому мы вас тоже приглашаем. Я тоже давно засматривался на этот фильм. Быть может, нам надо только попросить совета у нашего... Я подумал то, что в целом вот человека, который обсуждает фильмы, можно назвать же кинолог. То есть я понимаю, что...
3: Кинолог, ну да.
2: Ну, то есть кинолог тот человек, который занимается собаками, а здесь кинолог тоже человек,
3: который... А почему, кстати, его так и не назвали? Почему сейчас кинообозреватели?
2: Ну, потому что кинолог это как бы уже...
3: Уже занято.
2: Да, да, уже занято.
3: Было занято.
2: Так же, как и с адресом почты. Но мы в целом готовы здесь, да. Кто у нас кинолог? Разбирается по фильмам. Расскажите, стоит идти на этот фильм или нет. Но мы с Яной решили, что мы обязательно прогуляемся и в свободный вечерок посетим это мероприятие.

0: реклама. Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы Джем ФМ
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Джем ФМ.
4: Джем без правил.
7: Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечернее шоу на Джем ФМ.
7: Джем без правил.
8: 18:31. Пришло время свежих историй.
9: Ну, для начала предыстория. Я вчера видела, Миша выложил в сеть такую публикацию.
8: Какой?
9: Коротенькую, где ты поливаешь что-то там на своем огороде. Что ты там поливал?
8: Да. А у меня пришла стадия, как бы,
9: да,
8: такая.
9: Да.
8: Но это я называю это ручная зелень.
9: Ручная зелень.
8: Ну, я имею в виду та, которая тебе практически каждый день нужна. То есть у меня не какие-то там теплички и так далее. Но это там есть, в общем, лук, есть петрушка,
9: так,
8: укроп.
9: На зеленушку. Общем,
8: да,
9: такая,
8: да, вот да. Салатная такая версия.
9: Да, я видела, как ты вчера это все поливал на ночь глядя. Но вот как раз-таки новость у меня с этими связана. И нашла ее с очень необычным заголовком, конечно, написано: «Дэвид Бекхэм похвастался своим роскошным хозяйством».
8: Вообще, это для меня лидер вот этой индустрии. Мне нравится.
9: В общем, написано, что легенда футбола продолжает делиться своей загородной жизнью. Он очень обожает садоводство. Понимаешь, у него есть своя ферма. На своем участке он вырастил огромный зеленый лук, чем поспешил поделиться со своими поклонниками. Значит, его супруга Виктория Бекхэм сняла это все на видео, и там он хвастается, показывает, какой огромный гигантский лук у него вырос в карманчике, его
8: вот
9: то, что он запихнул.
8: Я для себя хочу проверить. Ну, смотрите, давайте честно. У него достаточно, ну, плотный график. Представляешь количество...
9: Мне кажется, он уже отдыхает.
8: Не-не-не-не-нет. Там контракты, вот эта вся история. То есть есть обязательства, да, которые он должен выполнять, ходить на всякие разные вечера и так далее, плюс это перелеты, съемки. И мне всегда интересно, то есть вот он как бы хвастается точно своим? Или, ну, то есть есть специально обученные там 15 человек, которые вот это все чистят, убирают,
9: сажают.
8: Ну, а кто
9: знает, возможно, он кажется таким занятым человечком, но на это всегда
8: может
9: найдет
8: быть
9: время.
8: Может быть. Я поэтому и говорю, что хочется вот этой вот.
9: И, кстати, я заметила, почему-то у звезд постоянно вот это вот сейчас в моде. Оксана Самойлова, например, тоже у нее есть своя ферма.
8: Возраст?
9: Тоже там что-то выращивает. Но она, слушай, она молодая, там, ну, может быть, за 30 чуть-чуть уже. Но все равно, видишь,
8: людям интересно. В этом есть определенный кайф.
9: Что ты вырастил это как бы сам.
8: Да,
9: понимаешь?
8: Да. Это вообще, честно, ощущается по-другому.
9: Угу.
8: А ты вот так закатываете глаза, и я пытаюсь понять.
9: Нет, я это с этим не связано на самом деле. Нет, почему? Это же классно, что у тебя есть увлечение, такой ты домашний человечек. Потом можно покромсать это все в салатик и понимать, что ты это сам вырастил.
8: Кушаем. Здорово.
9: Своим трудом. Но Виктория просто в восторге, и она, значит, довольна этими всеми увлечениями своего мужа, лишь бы не за гаражами вот это вот.
8: Лишь бы не она.
9: Лишь бы не она.
8: Да, поэтому все, выращиваем. Если не знаете, как это делать, заходите к Дэвиду Бекхэму. Там, я думаю, что скоро он уже начнет выкладывать конкретные рецепты, как сажать лук-лучок. Ну а пока давайте узнаем, поможет ли нам солнце взрастить ваши посевы.
7: Прогноз погоды на Джем ФМ.
10: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, среду, 20 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер при этом переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Это ночью, завтра днем 17-20, выше нуля.
7: Реклама.
5: Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
6: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
5: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Джем ФМ.
1: Я слушаю Джем ФМ.
0: Джем ФМ.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
1: Джем без правил.
2: 18:42. Пришло время поговорить с искусственным интеллектом. Это нейродич. Что будет происходить? У нас есть вопрос, который интересует, ну, всех и каждого. Есть такой?
3: Есть такой, и сегодня он звучит так. Как научиться говорить «нет»? Вот у тебя есть с этим проблемки?
2: Наверное.
3: А у меня нет с этим проблем, я всегда говорю четко «нет».
2: Сильно такой, воздержусь от ответа, потому что вот это же как, ну, считается, что ты типа честный, да, такая типа искренняя.
3: Ну, не то, что честный, прямолинейный, что нет, например, да, мне
2: да,
3: это не подходит.
2: Да, да, прямолинейный, что многие же, например, очень сильно восхваляются этой историей, что вот, блин, ты можешь так сказать, а я там, ну, не могу человеку,
3: когда
2: например,
3: когда это нарушает,
2: сказать.
3: Например, твои личные границы,
2: не, то не, как согласен, можно не сказать согласен. Нет? Тут суть в чем? Я всегда на самом деле считаю, что к этому нужно относиться максимально эмпатично, потому что можно перейти грань и уже как бы перейти в грубость.
3: Ну, смотря как ты скажешь «нет», понимаешь? Можно миленько как-нибудь сказать.
2: А, нет, просто ты говоришь «нет», и я поэтому думаю «нет». Ну, наверное, да, наверное, да. То есть здесь смысл в том, чтобы делать это максимально эмпатично, и тогда, да, я могу сказать человеку «нет». Но если он мне интересен. А если нет,
3: прям так и
2: скажу.
3: Чтобы не обидеть, не задеть его чувства.
2: В общем, что советует нам искусственный интеллект?
3: Первое, что мне советуют, используйте научные и вообще всякие термины. Говорите
2: например?
3: Не просто «нет», а например. Вот есть цитата. «В силу энтропийных процессов и квантовой неопределенности мой ответ отрицательный». Звучит якобы солидно, но и отбивает желание уточнять. Ну, как бы действительно, ты не понимаешь, что до тебя хотел донести человек, и переспросить как бы глупо. А здесь такой ответ.
2: Ну,
3: и непонятно, что он имел в виду.
2: Вот с точки зрения мысли, круто. С точки зрения, я просто постарался
3: процессы,
2: воспроизвести вот это в моменте. То есть это же тебя еще заставили...
3: Такой загрузка.
2: Да, и ты такой, ну на самом деле искусственный интеллект отправляет нам, знаете, как бы он именно поступил вот в данную минуту. Говорит о том, что используйте вот, как это, обновление личных границ.
3: Это
2: вот запустите,
3: как?
2: Запустите обновление личных границ. Сообщите, что ваша внутренняя система обновляется, и вы пока не готовы, знаете, устанавливать новые границы.
3: Это то есть избежать ответа, что ли, или как?
2: Да, как будто бы ты в этот момент говоришь о том, что у меня психологическая перезагрузка, и я пока не могу дать однозначный ответ. То есть ты как бы ссылаясь на свой внутренний голос.
3: Но ты же,
2: скажи,
3: получается,
2: что ты
3: не говоришь, что ты отказываешься. Это, ты не говоришь «нет». Ты просто уходишь от ответа и исчезаешь.
2: Ну, возможно, да. Не, ну, как вариант тоже вы можете воспользоваться этим. Как бы, как сказать «нет», вот прям, это надо конкретные фразы тогда здесь запросить. Ну, чтобы вот конкретно, что надо сказать, чтобы человеку, ну, вот преобразить и раскрасить как-то слово «нет».
3: Оказывается, не только сказать можно «нет», но и показать. Нейросеть пишет: «Освойте язык жестов. Вместо слова «нет» используйте сложные жесты. Например, просто покрутите пальцем у виска».
2: Не, ну это тоже грубо. Ну, в смысле, это звучит, это грубо. И выглядит это максимально.
3: Странно.
2: Ты присвистывать, если еще в этот
3: начальнику
2: момент.
3: Начальнику вот такое показать, что на тебя подумает.
2: Ну, ты можешь.
3: Сразу будешь уволен.
2: Всегда можешь сказать о том, что я просто массирую вот эту височную область для того, чтобы
3: давление.
2: Себя можно было бы замотивировать в данном случае. Здесь можно, кстати, включить режим энергосбережения. Вот объясните, что ваши внутренние батарейки на исходе, и вам нужно время на подзарядку,
3: так
2: чтобы
3: это
2: не перегореть.
3: Это то же самое, что ты сейчас говорил, разве
2: нет? Но это другая.
3: Ну,
2: другая.
3: Как
2: не,
3: это?
2: Ну тут смысл в том, что у тебя еще. Ну, это я больше как-то подумал о том, что все вот эти советы, они как-то уходят в область какого-то психоискусственного сознания.
3: Ну, какой-то такой философский.
2: Ну, да, да, да.
3: Философский
2: что
3: вопрос.
2: Вот поразмышлять, но не стоит баловаться, конечно, с искусственным интеллектом.
3: А мне пишет она: практикуйтесь на неодушевленных предметах. Сначала скажите «нет» стулу, потом чашечке кофе, затем кактусу.
2: Да, нормально, да.
3: Кстати, может помочь.
2: Вот это хорошее. Но это как бы малой болью обходитесь.
3: Ну, если ты разговариваешь с предметами, то уже...
2: Но в целом тебя никто ни о чем не попросит.
3: Ну да, чтобы ты ответил «нет».
2: Опять же, прикиньте дурачком. Вот, чтобы, смотрите, то есть, как бы, как это, чем тушить, лучше нам предупредить, как вы меня учили
3: тоже
2: в школе.
3: Верно.
2: Заходит человек, вступаете в полемику со своей папкой бумаги.
3: Так.
2: И все, и вопросов у него в целом не возникнет.
3: То
2: понимаете?
3: Есть нападать нужно первым,
2: да,
3: получается, в этом случае? Лучшая защита нападения.
2: Конечно, вы заранее говорите о том, что ваш бассейн протек, понимаете? И человек сразу все поймет. Вот вам несколько вариантов, как можно воспользоваться. Я считаю, что здесь главное помыслить, поразмыслить.
3: Ну, ты понимаешь, если делать такой микровывод, мы же обычно боимся говорить «нет», потому что не хотим, да, обидеть человека. Да. Поэтому, прежде всего, я не знаю, там всякие, понимаешь, могут быть вопросы от серьезных до самых каких-то легких. Думайте о своих чувствах. Вот правда, это здоровый эгоизм.
2: Да, но при этом не забывайте, что это все нужно подавать под соусом эмпатии, чтобы это было, ну, как бы, не конфликт.
3: Да, не токсично.
2: Да, да, да. Но здесь, опять же, да, «не верь, не бойся, не проси». Не надо,
3: если... Прям цитата за цитатой у тебя, какой-то статус ВКонтакте постоянно.
2: Я вообще-то песенки пою, если что. Все, ну реально, все, что я тебе говорю, это все слова из песни, но из каких непонятно. А вот невеста нам говорит о том, что ничего не говори. И, ну, DJ Smash ее, кстати, в этом вопросе очень сильно поддерживает. Ну, а мы с Яной, собственно, и не возражаем.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Авамоторс». Официальный дилер «Белджиаками» в Екатеринбурге на «Металлурга-82». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Блюхера стоит от Миродашевская, Малышева от Гагарина до улицы Егошинский, подход с Турбинной, Учителей от Вилонова до Космонавтов. Тормознем на самом проспекте от Челюскинцев до Турбинной. ЕКАД стоит от 19 километра до Высоцкого, а также Восточка от Ленина до Декабристов. Много машин на Малышева от Комсомольской до Восточной, на Гагарина от Педагогической до Ленина.
1: Реклама. Почувствуйте май по-новому. Ярко, свободно. За рулем нового BLG X70. Новый BLG X70 от 2 миллионов 190 тысяч рублей уже в Акаме. Время обновиться, выбрать свой маршрут и свой автомобиль. Ждем вас в Акаме BLG на Металлургов 82. Акаме BLG. Ваш май с новым автомобилем. Реклама ООО «Авамоторс» N66743-3301. Предложение до конца мая текущего года. Количество авто ограничено. Подробности на сайте blg.akami.ru и по телефону +7 347 62 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 54 минуты, за окном 30 градусов жары.
3: Я сегодня, сейчас, после эфира пойду и прогуляюсь, но прям погодка шепчет. Еще и ветерочек такой прекрасный, понимаешь? Да, но, кстати, солнышко сегодня было очень активное, и сейчас к вечеру оно, конечно, так спало немножко.

0: Ну вот я видел какую-то максимум.
1: 80.
0: 80, да. Ну, видишь, просто у меня дети, поэтому мне надо как бы следить за этой историей, что детям же вообще, ну, и в целом человеку не надо загорать, потому что это вредно, да, а детям тем более, поэтому на них наносится огромное количество разного вида мази, там, все, что защищает нас от солнца.
1: Ну, а вообще не переживайте, если вы такая белехонькая, бледненькая, помните, что бледнота вот эта вот, она когда-то считалась признаком аристократии, якобы ты не работала там где-то в полях, а была аристократкой.
0: А до сих пор в Китае это остается, да, у них как бы загар.
1: Они же там пудрятся вот такой вот пудрой белой.
0: Но мы любим, нас ласкает солнышко, и мы в целом готовы отдаться в его вот эти нежные, теплые ручки. Да, сегодня говорили о том, что можно перекусить вечером, выбрали несколько разных вариантов, но самый, конечно, такой востребованный на сегодняшний момент оказалась окрошка. Да, а вот с чем, решать уже вам. Не хотим заводить вновь эту битву.
1: Дискуссию.
0: За вкусы, потому что полетели нам, конечно, сообщения, но напоминаем, у нас есть канал в Максе, который называется Радио Джим ФМ Екатеринбург. Можешь подписываться, завтра там появится уже новая тема, пообсуждаем, и за это получите подарок, естественно.
1: А еще классно, что мы сегодня разыграли билетики на футбол. Матч пройдет в эту среду. На Екатеринбург-арене будет играть «Урал» с махачкалинским «Динамо». Будем болеть за наших ребят.
0: Поэтому всех приглашаем, если вы еще не знаете, чем заняться вечером. Мне кажется, это будет отличный план, собственно,
1: отличный
0: на вечер.
1: Досуг.
0: Да. Ну а сегодня мы с вами прощаемся, но оставляем вас прекрасной компанией. Здесь ничего не закончилось, но все-таки нас уже можно встретить на улице.
1: Потом... Почему ты так сразу на улице?
0: Ну а где? Ты же на улицу пойдешь.
1: Ну да.
0: Ну, получается, нас можно встретить на улице.
1: Конечно, и мы знаем где.
0: Да, меня зовут Миша Киселев.
1: А меня Яна Ефимова.
0: И мы провели с тобой эти 2 часа. Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, что нам сегодня было хорошо, и мы очень надеемся на то, что это чувство...
1: взаимно.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. В Екатеринбурге вышел из комы 4-летний малыш, который выпал с 15-го этажа на сортировке на прошлой неделе. Состояние тяжелое, но врачи отмечают положительную динамику. Мальчик пытается говорить и шевелить ручками. Об этом рассказали порталу Е1 родственники семьи. Напомню, ребенок чудом выжил после падения из окна новостройки на улице Таватойской. Его спасло то, что он упал на газон, а не на асфальт. Правоохранители проводят проверку по факту ЧП. В полиции призывают родителей быть бдительными. Весной и летом растет количество несчастных случаев, связанных с падением детей из окон. В конце апреля трагедия случилась на Эльмаше. Там погибла маленькая девочка. В Екатеринбурге перенесли дату празднования Дня города. Он будет проходить в первую субботу августа, а не в третью, как сейчас. Уже в этом году праздник проведут 1 августа. Депутаты Гордумы рассмотрели вопрос без доклада и без обсуждения. С предложением перенести дату празднования обратился мэр Алексей Орлов. Также в Гордуму поступили обращения от ветеранов СВО, НКО, общественных организаций, а также из общественной палаты и от горожан. За перенос выступал также митрополит Евгений, так как с середины августа у православных идет Успенский пост. Еще одна причина для переноса – это частая, прохладная и дождливая погода на Урале в конце августа. Российские туристы смогут воспользоваться услугой платного продления безвизового пребывания в Таиланде без необходимости выезда из страны. Об этом рассказал агентству ТАСС представитель МИДа Таиланда. Сбор за дополнительное пребывание на 30 дней составит примерно $58. Ранее сообщалось о том, что власти Таиланда сократят срок безвизового режима с 60 дней до 30 для иностранных туристов, в том числе из России. Вопрос рассмотрит комитет по визовой политике, оценив каждую страну отдельно, исходя из вопросов безопасности и экономики. Три вспышки максимальной мощности класса X зафиксировали ученые на обратной, невидимой с Земли стороне Солнца. Об этом сообщили сегодня в лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. По данным ученых, высвободившаяся энергия может повлиять только на ближайшую к Солнцу планету Меркурий. Ранее российские ученые обнаружили на обратной стороне Солнца группу пятен невероятных размеров. Крупные группы пятен напрямую связаны с мощностью солнечных событий. Чем больше активная область, тем сильнее вспышки. Подобное два года назад вызвало самую сильную магнитную бурю за последние 20 лет, напоминает газета.ру. Футбольный «Урал» завтра проведет первый стыковой матч за право играть в РПЛ, российской премьер-лиги. На Екатеринбург-арене он встретится с «Динамо» из Махачкалы. Начало игры в 19:30 по уральскому времени. Напомню, по итогам сезона екатеринбуржцы заняли 3-е место в турнирной таблице чемпионата. Махачкалинцы заняли 14-е в РПЛ. Победитель по итогам двух матчей проведет следующий сезон в элитном дивизионе. Ответный матч «Урал» проведет 23 мая в Махачкале. Официальный доллар 72.35, евро 84.07.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Автомобильная столица Урала», автосалон «Дон Фэнк». На завтра, среду, 20 мая, синоптики якобы пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем 17-20 тепла.
0: Реклама.
3: Что за новый кроссовер на парковке?
4: Dongfeng. Крутой салон, полный контроль движения, высокий клиренс и вместительный багажник. 197 лошадей, а расход всего 7,2 литра. Гарантия 5 лет. Убедись сам на тест-драйв. До 31 мая бери в рассрочку под 0,01% и подарки получишь. Звони 380-80-66. Березовский тракт 9. Автомобильная столица Урала.
5: Кредитор АО «Альфа-Банк». Подробности программы на сайте alfabank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Где бы ты ни чилил.
1: Пусть тебе тоже все-все нравится, все устраивает, но когда вот по такой схеме модели происходит, тогда и настроение хорошее, и жить, как говорится, хочется. Филатов, Карасна, Jam FM, ну а если еще не чилишь, дорабатываешь, ну все это в любом случае не за горами, отдых и все-все-все приятности летней погодки. Ну а здесь, как всегда, хорошая музыка. И я, диджей Дэн, всем большой привет. Скоро дискотека «Авария», затем диджей Смэш, а прямо сейчас Тейлор Свифт на Jam FM.

0: себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Скоро вернемся к музыке на Jam FM.
2: Реклама.
3: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Главный футбольный матч года. «Урал» бьется за выход в премьер-лигу.
5: Первый стыковой матч. Среда, 20 мая, Екатеринбург-Арена. Начало матча в 19:30.
4: Поддержи любимый «Урал».
5: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
6: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
7: 2026 год.
6: Екатеринбург, 0+.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
0: 235-0905.
1: 235-0905.
0: Jam FM.
1: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102.5.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Помнишь, как это здорово летать во сне? Ха,
3: я знаю, как круто летать наяву. Аэротруба в Радуголэнде. Современный аэродинамический тренажер. Симулятор свободного падения. Верни себе ощущение полета и подари эту радость близким.
2: Радуголэнд. Летать легко.
3: Необходима предварительная запись. Подробности на сайте radugadefisland.ru.
4: Замуровали с двух сторон Зимана, честное слово. Только салон уцелел. Крыло заднее, две штуки. Фара передняя, две штуки. Радиатор серебристый, две штуки. Бампер заграничный, три бампера.
5: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: «Джем-ФМ».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на «Джем-ФМ».
10: Привет! Оксана Самойлова не боится конкурировать с Джиганом в музыке. Блогерша всерьез задумалась о карьере певицы. Она уже давно размышляет над тем, что хотела бы выпускать авторские треки и даже давать концерты. Многодетная мама рассказала журналистам, что ни в коем случае не боится конкурировать с Джиганом за славу и любовь слушателей. Модель желает получить все и сразу. Оксана поделилась. «У меня очень много проектов, в которых я сейчас развиваюсь. Я хочу все, и я хочу просто все и сразу. И ведущей быть, и участвовать, и музыка. Я тоже все это хочу». По словам звезды, она нисколько не будет переживать за то, как на ее творчество отреагирует рэпер. Как сообщает Супер, Самойлова уверена, что ей не нужна поддержка других звезд для пиара. Якобы ее имя уже стало хорошим и мощным брендом. Оксана дополнила: «Как будто бы в моем случае то, что Самойлова будет петь, это уже жесткая коллаборация. Дополнительный трамплин мне не нужен. А вот чтобы удержаться, это уже другой вопрос». Отмечу, что пара официально развелась 1 апреля. Меньше слов, больше действий. Ждем премьеру. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем-ФМ.
9: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
11: На завтра, в среду, 20 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем 17-20 тепла. Также завтра в Риже, Краснотуринской рифте тоже переменная, возможен дождь с грозой до плюс 20.

0: Джем FM.
1: Утром.
0: Джем FM.
1: Днем.
0: Джем FM.
1: Вечером.
0: Джем FM.
1: Ночью.
0: Всегда Джем FM.
2: Эй, ты сам.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ Проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на Джем ФМ.
2: Добрый вечер. Автомобильная пробка длиной 3 километра собралась сегодня в вечерний час пик на Екатеринбургской объездной из-за массового ДТП. В районе пересечения ЕКАДа с Челябинским трактом столкнулись три легковых автомобиля, в том числе «Лада» и «Хавейл», сообщают очевидцы. У девушки, которая была на пассажирском сиденье в «Хавейле», травма головы. В ГАИ пока не комментировали аварию. Очевидцы ДТП советуют автомобилистам искать пути объезда. Житель Свердловской области отправится на исправительные работы за убийство краснокнижного лебедя-шипуна. Олег Аулов признан виновным в незаконной охоте. Ему назначено наказание на срок 1 год с удержанием и зарплаты ежемесячно 15% в доход государства. Также мужчина лишен водительских прав на 2,5 года, сообщает Свердловский облсуд. Уголовное дело по эпизоду незаконного хранения оружия прекращено. Мужчина добровольно сдал ружье. Ущерб 16 тысяч рублей виновник возместил. Напомню, инцидент в селе Байны летом прошлого года очень расстроил местных жителей и вызвал широкий общественный резонанс. Лебедь был почти ручным, пишет «Комсомольская правда». Жители Екатеринбурга сегодня пожаловались на странную взвесь в воздухе. Она похожа на очень мелкий песок или пыль. Горожане в соцсетях пишут, что эта взвесь режет глаза и чешет носу. С большого расстояния взвесь видна невооруженным глазом, пишет «Новый день» и напоминает о том, что с понедельника в Свердловской области объявлен режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Сегодня в центре Екатеринбурга прошел очень слабый дождь. Завтра в прогнозах дождь и гроза, всего плюс 22 градуса днем. В четверг всего плюс 19 днем, но к выходным вернется жара, плюс 28, и сохранится до понедельника включительно. Это обещает Росгидромет. В Каталонии задержан сын основателя бренда «Манго» по делу об убийстве отца, Джонатан Андик, сообщает «La Vanguardia». Напомним, о гибели 71-летнего испанского миллиардера Исаака Андика стало известно в декабре 2024-го. Сообщалось, что он упал в ущелье с высоты 150 метров во время семейной экскурсии в горы недалеко от Барселоны. Позже дело стали расследовать как возможное убийство. Полиция подозревает Джонатана, единственного свидетеля инцидента, и ранее сообщалось, что он дает путанные показания. Экс-артистка «Уральских пельменей» Юлия Михалкова работает над фильмом с участием бывших коллег из знаменитого шоу. По ее словам, сценарий уже почти готов, пишет «Москва-24». Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени» 7 лет назад. Она отметила, что благодаря участию в проекте получила большой творческий опыт. Это были веселые 10 лет, проведенные в дружном коллективе, но ей захотелось развития. Например, стало интересно работать над созданием фильмов и написанием сценариев. Но с артистами из «Уральских пельменей» Михалкова поддерживает общение и недавно посетила их концерт в Екатеринбурге. Официальный доллар 72.35, евро 84.07.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». На завтра, среду, 20 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем 17-20 выше нуля.
1: Реклама.
5: Где срочно сделать рентген? Рентгенография 7 дней в неделю в Екатеринбургском медицинском центре на Шевченко 9. Единый телефон 379-07-70.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435 380 300.
2: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОАЭЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214.
6: Телефон рекламной службы JAM-FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: JAM-FM.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на JAM-FM.
10: Привет! Анна Заворотнюк обнаружила в своем дворе голубое яйцо. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк поделилась с поклонниками мистической истории. Вот уже второй год подряд она обнаруживает во дворе своего дома необычную находку – голубое яйцо. Девушка уверяет, что птицы пытаются подать ей определенный знак. Правда, какой именно, она пока не знает. В личном блоге Анна показала, как держит в руках крохотное голубое яйцо, которое мог оставить певчий дрозд. По словам звезды, она считает это очень странным совпадением. Она прокомментировала: «Я вспомнила, что ровно год назад утка села в гнездо прямо у меня на балконе, а потом вылупляла утят. В какой-то момент это все превратилось в настоящий сериал. И теперь, спустя год, я опять нахожу яйцо. Если это снова случайность, то очень странное». Как пишет Супер, подписчики дочери Заворотнюк отреагировали на историю позитивно. Они считают, что яйцо – предвестник чего-то нового и, несомненно, счастливого. Многие поделились своими домыслами в комментариях. Они написали: «Но это же к ребеночку! А может, это тот самый знак? Беременность? Яйцо – это же новая жизнь, начало нового этапа. Будем скоро ждать пополнения в семействе». Отмечу, что Анна Заворотнюк уже воспитывает маленького сына по имени Марсель. Действительно, настоящая мистика. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на JAM-FM.
9: Прогноз погоды на JAM-FM.
11: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, среду, 20 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер при этом переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем 17-20 выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринске, Асбесте тоже переменная, возможен дождь, гроза до плюс 20.
9: Реклама.
12: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
13: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет маммолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
12: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
13: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
14: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: Прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра, в среду, 20 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем, 17-20 тепла. Также завтра в Риже, Краснотурьинский, Ревде тоже

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Юлия Пересильд заявила, что больше не будет комментировать семейную жизнь. Актриса сообщила, что отныне не комментирует семейную личную жизнь. Принять такое решение ее подтолкнули слухи о том, что ее старшая дочь бросает школу, появившиеся после недавних заявлений актрисы. В личном блоге она публично обратилась к журналистам с просьбой больше не обращаться к ней с подобными вопросами, ни в длинных, ни в коротких интервью. Юлия прокомментировала. «Никаких комментариев я не дам ни по одному из этих вопросов, ибо никакие серьезные темы вас давно не интересуют. Вам из всего хочется сделать скандальчик. Делайте без меня. Мне это не интересно». Пересильд также с пониманием отнеслась к коллегам, которые вовсе отказываются от интервью и комментариев на любые темы. Напомню, что ранее Аня Пересильд объяснила, почему не хочет надолго оставаться в школе. По ее словам, она очень рано повзрослела и теперь чувствует себя в школьной среде не на своем месте. «Ну а я такое решение вполне себе поддерживаю. Ведь личное не публичное». Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, среда, 20 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер при этом переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем 17-20 выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринске, Асбесте тоже переменная, возможен дождь, гроза до плюс 20.

0: сердце крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Если рядом умная колонка,
2: ага.
1: Скажи, включи Jam FM.
3: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.
4: Звук поставь.

0: Это 102.5 Джем
1: FM. Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Данила Козловский и Оксана Акиньшина стали родителями. Актеры сообщили о радостном событии в семье. У пары родился сын. Артисты поделились новостью в социальных сетях и выложили трогательные кадры и рассказали, что мальчик появился на свет 6 мая 2026 года. Новорожденного назвали Лео. В публикации родители признались, что долго ждали появления ребенка и назвали его рождение самым важным и эмоциональным моментом в жизни. В сообщении пары говорится, цитирую, «Смысл есть во всем и всегда, но никогда не ощущаешь его так остро, как после рождения ребенка. Спасибо, Оксана, тебе за это чудо. Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Лео Данилович Козловский, добро пожаловать в этот мир». Артисты отметили, что теперь их жизнь изменилась и стала одним из самых счастливых мест на Земле, добавив, что впереди их ждет новый этап – родительство без инструкции по применению. Мы желаем ребеночку крепкого здоровья. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, в среду, 20 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем 17-20 тепла.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266/1-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел,

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266/1-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, Джахид Гусейн Ли, которого мы знаем как певца Джонни, в конце прошлого года записал трек «Помню». Эта песня стала настоящим долгожителем радиоэфира и радиочартов. Только представьте, на сегодняшний день «Помню» играет на 200 радиостанциях России и уже собрала почти 900 тысяч эфиров. Я не могла пройти мимо этого хита-долгожителя и с удовольствием ставлю его в эфир.
0: Восьмое место.

Это был Джонни и его хит «Помню», который за полгода набрал фантастические 900 тысяч эфиров. 102.5 Джем FM.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
2: Сейчас мы услышим артистку, чьи хиты много лет возглавляли российские радиочарты. Я, конечно, имею в виду «Елку». Ее апрельский трек «Проще» уже прозвучал на радио более 100 тысяч раз и продолжает набирать обороты. По данным «Топ Хит», «Елка» в этом году возвратилась в десятку самых популярных исполнителей на радио. Ну а сможет ли она составить конкуренцию нынешним лидерам чартов Мари Краймбрери и Зиверт? Мы узнаем 26 ноября, когда состоится церемония вручения музыкальных наград Top Hit Music Awards 2026. Ну а пока здесь и сейчас «Елка» и ее хит «Проще».
1: Седьмое.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, далее у нас на очереди Матвей Мельников или просто Мот. В конце февраля Мот выпустил трек «Намек на нас». Трек стал в горячую ротацию, его эфиры перевалили за 200 тысяч и продолжают двигаться вверх в радио и интернет-чартах. Сегодня «Намек на нас» на 6-й строчке нашего хит-парада.
0: Шестое.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, приветствую всех, кто только что присоединился к нам. С вами Настя Негода, а в эфире вашей любимой радиостанции «Топ Хит Чарт». Самый объективный российский хит-парад радио и интернета. И как всегда, перед финальной пятеркой хитов я представлю вам совершенно новые релизы звезд. Слушайте, запоминайте, добавляйте в свои плейлисты. «Все будет хорошо» — Митя Фомин и Саша

0: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
1: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
2: Это были самые заметные звездные премьеры. И я, Настя Негода, снова и снова напоминаю вам tophit.ru. Группа Top Hit в ВК и в Telegram. Ваши лайки, ваша поддержка. Это реально помогает артистам почувствовать вашу любовь. И прямо сейчас мы переходим к пятерке топ-хитов недели, которую открывает «Асфальт» Оли Серябкиной. Только что трек перевалил отметку в 200 тысяч эфиров. И поэтому сегодня этот «Асфальт» идеально ложится в наш трек-лист.
1: Пятое.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: На четвертой позиции у нас сегодня Ваня Дмитриенко и его «Ртуть». Кстати, Иван наряду с рэперами Джакон и Айс Гергертом в 2026

0: 13-я церемония вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards. Ну а прямо сейчас «Ртуть» — еще одна трогательная Ванина баллада о перипетиях любви.
1: Четвертое.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
3: Тройку лидеров открывает сегодня свежий трек Тани Ткачук, солистки группы «Моя Мишель». Первая премьера группы в этом году называется «На малиновой луне». Эту песню Таня или «Моя Мишель», как вам больше нравится, написала минувшей зимой, когда ей было очень холодно и одиноко. Трек встал в горячую ротацию на сотни ведущих российских радиостанций, так что с эфирами у него будет полный порядок. А прямо сейчас у «Малиновой луны» бронза нашего хит-парада.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, в эфире Топ-хит-чарт и его ведущая Настя Негода. Серебро сегодня уходит очень интересной коллаборации. В новом проекте собрались Матвей Мельников или Мод, Хачу Дуномолян или Хчо и R&B-артист из Сочи Виктор Вавилов, выступающий под псевдонимом By India. Эти три парня записали лирический трек «Шаде», который встал в горячую ротацию на ведущих столичных радиостанциях. Это привело «Шаде» к мгновенному взлету в чартах и премьере у нас.
0: Второе место.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Ну, а на самом верху у нас с вами уже третью неделю подряд царит Мари Краймбрери с хитом «Давай не ждать». Что ж, я думаю, что этот трек Марины – отличный выбор музыкальных редакторов российских радиостанций. Ну а мы в нашем чарте просто обязаны подчеркнуть успех победителя. В общем, золото этой недели уходит Мари Краймбрери. Встречайте победительницу!
0: Лидер ТОП-хит.

0: Друзья, наш хит-парад завершается. Для вас и вместе с вами все главные российские хиты комментировала его ведущая Настя Негода. Спасибо, что вы были все это время со мной. Обязательно заходите на tophit.ru. Смотрите чарты, слушайте самые популярные хиты радио и интернета. Берегите себя и слушайте только хорошую музыку. До новых встреч. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит мир.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: You shot me so damn well.